Купите шумную колонку. Да! Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 тепла, в Минске 18-20, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 градуса. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: начинается новый сезон.
1: Радиус FM.

0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 тепла, в Минске 18-20, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 градуса. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком «Graceland». Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones & Die с треком «Gun-Gun-Gun». Ну а золото было у Альберта Брайта с треком «Wild». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Знать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 тепла, в Минске 18-20, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 градуса. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Строен. Оптимизирую поиск.
1: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gcz.gov.by.
0: Вы достигли цели.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Реклама.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Why wait to say, at least I did it my way.

Свежий трек на Радиус FM. Бибирекса и Фейтлесс.

0: получения убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: расслабься, ведь сегодня пятница. Топовое завершение рабочей недели с пробудителями на Радиус FM.
1: Радиус FM. Пробудители.
2: В белорусской столице сегодня не просто 7 утра, а сегодня 7 утра в пятницу.
3: Отлично.
2: Ребят, 15 мая на календаре. Не 13 пятница, а 15. Так что ничего бояться не стоит. Погода шепчет, так что уже думай не о том, как будешь закрывать дедлайны на сегодня, а о том, как ты будешь нарезать мяско, в чем ты будешь его мариновать, сколько угля ты насыпешь в свой мангал для того, чтобы мясо получилось идеальным. Ребята, выходные практически начались. Доброго утра!
4: Выходные лучше продумать заранее, лучше в 7 утра в пятницу начать уже визуализировать, что ты будешь делать вечером. Ну а мы визуализируем, что ты будешь делать через пару минут. Потому что через парочку минут в нашем эфире «Астролайф», твой гороскоп на пятницу.
3: Потом улыбнула, мы очень постараемся создать по-настоящему такое пятничное, праздничное настроение мемами из интернета.
2: После этого, пока ты спал, расскажем, как в Индии начали бороться с теми, кто справляет нужду на улице.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, что по новостям.
5: Привет, Вася, расскажу о новом автобусном маршруте в Минске и съемках фильмов с Джеки Чаном.

0: Беларуси 7 часов утра.
1: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожное предназначение беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: В графике президента вчера были переговоры с министром иностранных дел Шри-Ланки. Мы готовы активизировать сотрудничество с этим азиатским государством. Уже есть и конкретные результаты. В частности, Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о прямом регулярном авиасообщении. Также совсем скоро белорусы смогут лететь на Шри-Ланку без визы. Участники медиафорума в Гродно обсудили роль госсми. Министр информации Дмитрий Жук пообщался со студентами и преподавателями кафедры журналистики ГРГУ. 70 будущих журналистов смогли напрямую задать вопросы. Интересовались про работу с нейросетями, будущее печатных газет и достоверность информации. В Минске с 1 июня появится новый автобусный маршрут. Автобус 200С будет следовать от диспетчерской станции Урущье-2 до агрогородка Колодище «Зеленая гавань». На нем можно будет доехать до станции метро Урущье. Затем он свернет в сторону военного городка. На подъезде к Колодищам автобус остановится у автозаправочной станции, после чего направится к бульвару «Зеленая гавань». Президент США Дональд Трамп утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился закупить 200 самолетов у «Боинг» в ходе переговоров в Пекине. Об этом пишет РИА Новости. Американский лидер добавил, что компания хотела продать Китаю 150 самолетов, а получила 200. Азербайджан, а также Казахстан выступят основными локациями для съемок очередной части франшизы «Доспехи Бога» с участием китайского актера Джеки Чана. Производство картины «Доспехи Бога 4. Ультиматум» стартует в июле. Мировая премьера запланирована на второй квартал 2027-го. Проект станет первой частью знаменитой серии «Доспехи Бога», которую будут снимать именно в Центральной Азии. Далее коммерческая информация. Только по 31 мая в Zika украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Zika – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможно, грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 15-17 со знаком «плюс», в Минске 18-20 градусов тепла, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Ori.

0: Пробудители. На Радиус ФМ.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 11 минут в стране. Это Радиус ФМ. И мы не особо прям на все 100% верим во все эти самые гороскопы. Но знаешь, приятно ощущать, что у тебя есть какой-то план на этот день.
2: Нет, подожди, кто сказал, что
3: Паша
2: мы не верим?
3: У Паши есть план уже с утра.
2: Да,
3: в холодильнике.
2: Его придумал не я.
1: Итак, хорошо, Паш.
3: Его придумал Менделеев.
1: Ты про С2H5OH? Вот это да. Хорошо, Паш, что тогда, если ты веришь, тебе пообещали звезды?
2: А я вам так скажу, звезды мне в эту пятницу пообещали, что я буду избавляться от всего лишнего. Наверное, и в холодильнике в том числе.
1: И вот эти ферменты в печени, да? Скорее
3: да,
1: всего, тоже от них он
3: и
1: будет.
3: И от клеток мозга тоже пора избавиться.
1: Юленька?
3: Ну, у меня все классно. Придется отпустить что-то важное. Видимо, это про...
1: Те же ферменты.
3: Да. Ой, все лишнее.
1: А мне звезды говорят, что нужно знать себе цену. Знаешь, вот не продешевить вот в этих моментиках, чтобы с перекупами не общаться, короче. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как эта пятница пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, день пройдет спокойно и гармонично, но важно не уступить слишком много в попытке со всеми договориться.
1: Тельцы, сегодня каждое слово может иметь серьезные последствия, поэтому стоит говорить особенно обдуманно.
2: Близнецы, важно бережнее относиться к себе и к своему самочувствию, потому что отдых сейчас особенно необходим.
3: Раки, вам придется отпустить что-то важное, и хоть это будет непросто, перемены окажутся необходимыми.
1: Здорово, львы, старая проблема может неожиданно напомнить о себе, поэтому придется снова заниматься ее решением.
2: Девы, день отлично подходит для избавления от всего лишнего, как в доме, так и в мыслях.
3: Весы, желание помогать окружающим будет огромным, но важно не позволять другим злоупотреблять вашей добротой.
1: В общем, контролируйте свои границы. Скорпионы, любые перемены и новые впечатления сегодня пойдут только на пользу и освежат настроение.
2: Стрельцы, информации окажется слишком много, поэтому не стоит пытаться справляться со всеми в одиночку.
3: Козероги, может появиться ощущение растерянности, но даже небольшие успехи сегодня станут поводом для гордости.
1: Водолеи, окружающие будут вести себя странно, и лучше не пытаться всех переубеждать, а просто сохранять спокойствие.
2: Рыбы, закончим вам. Сегодня есть шанс неожиданно прослыть экспертом в неожиданной теме, и это может даже принести пользу.
3: Но очень много пользы через парочку минут улыбнула. Поднимем тебе настроение этим утром.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 19 минут на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнуло. Мы за тебя, потому что понимаем, что там сборы, все дела, было некогда. Мы пробежались по интернету, нашли там забавные мемы и шуточки, и сейчас будем делиться.
2: Ребят, ну, как бы пятничная, простите меня, трезвенники, простите меня, пожалуйста, но выходные впереди, майские, теплые выходные. Вы знали, что водка — это, по факту, самый универсальный и натуральный улучшитель вкуса еды?
1: Слушай, да? И никаких глутаматов, шмотоматов, но мы не поддерживаем.
2: Ни в коем случае. Ни в коем обсуждаем случае это
1: зло,
2: все.
1: Бой, да. Которым мы сегодня будем, скорее всего, заниматься.
2: Итак, да. Подумаем об этом в понедельник.
1: Продолжу тогда. Вот, кстати, вы не задумывались, что Нобелевскую премию в области экономики должны получать не все вот эти вот там научные штуки. Должен получать сосед, который есть у каждого. Он безработный, но при этом вечно пьяный.
3: Да.
1: Ого, как,
3: да.
1: Как он это делает?
3: И с кредитами.
1: И, скорее всего, 2 раза в год ездит на море.
3: Что это за традиция перед тем, как забросить удочку, поплевать на червяка? Как будто бы морально униженного червяка рыба клюет.
1: Никакого морального унижения. Дальше, пока ты спал в нашем эфире, мы расскажем, как в Индии начали бороться с теми, кто справляет нужду на улице.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама. В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Белорусской столице 7 утра 25 минут. Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас расскажем, как в Индии начали бороться с теми, кто справляет нужду на улице.
0: Пока ты спал.
2: Нововведение следующее. Теперь вдоль дорог в общественных местах установили несколько зеркал.
1: Угу.
2: Не ради того, чтобы люди лишний раз с собой любовались, а зеркала борются с такой проблемой, как общественное мочеиспускание. Видимо, основано на, самосознании, да, ты должен следить за собой, обдумывать свои поступки, и посмотреть в лицо, так скажем, нарушителю.
3: И просто по умолчанию не гадить на улице, мне кажется,
2: это будет. В целом. Это уже так, последнее.
3: Да.
2: И власть надеется, что, увидев свой собственный образ, нелицеприятный, люди подумают дважды, прежде чем мочеиспускаться посреди бела дня и улицы.
3: Потрясающе. Честно, я бы поставил зеркала на рынках. А в тех местах, где в Индии готовят все вот эти потрясающие блюда. Я думаю, что у каждого, у кого есть ТикТок, хотя бы раз в жизни видел, что там происходит, как это все готовится. Потому что в случае с нуждой вряд ли это сработает. Потому что кому-то даже наоборот может понравиться. Понимаешь?
2: Может увлечься процессом.
3: Да, лицезрение самого себя в зеркале, подойти к следующему, оно наверняка не кривое, знаешь, а вдруг оно еще увеличивает это зеркало. Вдруг даже со временем там еще... А вот рвотный рефлекс, который может быть вызван у человека, который там ногой размешивает суп, да, в кастрюле. Я такие видосы смотрел.
2: Или мажет фарш по подмышкам.
3: Фарш по подмышкам, да, потом туда лепеху, чтобы это все вкусно. Вот рвотный рефлекс это вызвать может.
1: Вася, вспомни свою молодость. О каких рвотных рефлексах мы можем вести речь?
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 7 утра, 33 минуты в стране. Это пробудители на Радиус FM. И вот, ребят, да. Хочется как будто бы какого-то наития. Знаешь, помимо того, что нам пишут в Телеграм про разные игры, в которые с нами будут играть, номера телефонов нам присылают, то понятно, это все очень круто. Да. А вот хотелось бы, чтобы кто-нибудь написал, как он проведет свои выходные. Вот не знаю, почему у меня сегодня такое утреннее наитие. Ребят, если хотите, заходите в нашу группу в Радиус FM и вот напишите прямо нам в комментариях. Я в пятницу поеду в деревню, не знаю, на корове
3: кататься. Красить сливы.
4: Помогите Паше найти компанию на пятницу.
2: Да, на субботу есть, на пятницу давай поищем. Я знаю, что точно искать не надо. Не нужно искать то, что будет дальше у нас в эфире, потому что у нас все готово.
4: В ближайшие полчаса игра из Винтура. Разбавим топовую музыку на Радиус FM чем-нибудь нишевым. Еще и подарки будем дарить.
3: А потом улыбнула, закроем этот час всем самым смешным из интернета.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекса, основные скопления машин на участках от проспекта Машерова до улицы Калинина время проезда 8 минут, и от улицы Рафиева до проспекта Дзержинского тут проезд займет 5 минут. С пробками на этом все, далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс». В Гомеле плюс 15-17, в Минске 18-20 градусов тепла. В Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Без подарков, конечно же, мы тебя сегодня не оставим. Я думаю, что что-то прикольное, интересное перед выходными мы выберем все-таки для тебя. Делай погромче, потому что буквально через 5 минут сыграем в Ace Ventura. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем слово. Отгадай, что за слово скрыли, получи классный подарок.
2: Ты получишь от нас абонемент на целый месяц спорта и фитнеса в фитнес-центре «Адреналин».
3: Ну что, пока оставляй заявку на участие, заходи в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM». Она называется, и в самом низу находи такой маленький значок чата. Нажимай на него и пиши свой номер телефона.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.43 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM предлагают сыграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Мы, как всегда, ставим очень оригинальный отрывочек из какого-то очень нишевого трека, где одно слово запикано звуком какого-то животного. Если игрок отгадывает, какое же слово мы запикали, получает приз – безлимитный абонемент на месяц в фитнес-центр «Адреналин».
4: Ну что ж, и сегодня с этой задачей будет справляться Ирина. Ирочка, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое пятничное утро проходит? Рассказывай, чем занята?
5: Везу детей, Садик, в школу, на работу еду.
2: Так, подожди, а почему это Ирина? Ты точно Ирина?
5: Ирина?
2: Ирина, я просто сомневаюсь.
3: Ирина Шейхисламова.
2: Очень знакомый голос, как будто бы. Ладно, хорошо, Ирочка.
4: Сколько вас там в машине? Какова группа поддержки? Насколько большая?
5: Трое детей у меня.
4: Ух ты!
2: Какой ты молодец!
4: Так, ну что, трое детей, то есть вас четверо. Получается, вы можете каждый взять по одному варианту.
3: Еще и... один останется.
4: Да, еще один останется. Ну что, готовы ты слушать кусочек песни?
5: Готовы.
2: Итак, если готовы, слушаем задание внимательно.

0: Прости, Виталик, прости, я выйду замуж за чат-GPT.
1: За чат-GPT. Дрот 3.
0: Ого.
2: Подожди.
3: Ты знаешь, что это трек?
2: Ира.
1: Да.
2: Ира.
0: У нас досрочный ответ.
2: Давай.
4: Прости, Виталик, прости. Я выйду замуж за чат-GPT.
2: Да ладно?
4: С тобой не по пути.
2: У нас аплодисменты.
1: Трое детей.
2: Вау. Это от детей ты узнала такую песню?
1: Что?
2: Это от детей ты узнала такую песню?
1: Да.
0: Ну, у детей хорошая. В этот раз, ну, не трешовая песня, что-то
2: да?
0: в ней есть.
2: Да, что-то
0: в общем, мы тебя поздравляем, безлимитный абонемент на целый месяц в «Адреналин». Твой, не клади трубку, расскажем, как его забрать. Но я напоминаю, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске по улице Верхорошей. Широкий спектр услуг, тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
5: Пробудитель на радио СФМ. Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет, тебе 7.50 в стране, это Радиус ФМ, у нас улыбнула, готовься к свежей порции мемов и шуток из интернета.
2: Смотрите, у меня шутка выходного дня, я думаю, что она актуальна будет очень в воскресенье. Вот я уважаю очень сильно честных людей, и вот переписка, открываешь ты, получается, в воскресенье к обеду уже телефон, заходишь в сообщение, и там тебе присылают: «Не могу тебя забыть». Ну и ты в ответ: «А я тебя вспомнить».
1: Хорошая. У меня тогда такая, уж простите, я очень люблю такой юмор иногда. Как вы думаете, как называется человек, который ворует собак?
2: Собака-вор.
3: Да.
2: Договор. Хорошо.
3: Я тебе весь вечер прождал, а ты так и не пришла. Слушай, я тебе уже много раз говорила, не сиди на кухне, второго ужина не будет.
1: Это про меня.
0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

0: Радиус-ФМ. Радиус-ФМ.
1: А ведь правда уже потихоньку можно расслабляться, даже подойти к своему начальнику и сказать: слушай, ну пожалуйста, сегодня пятница, такая погода, можешь часика в 3-4 отпустить, а? Mm-hmm. Ну или постараться нужно было чуть-чуть заранее, чтобы сегодня собраться, нормально уехать. Я думаю, что планы на выходные уже практически у всех есть, а если нет, то вот тебе план. А сначала послушаем Радиус ФМ, закончив сегодня рабочий день, и вечером со спокойной душой уже можно на природу, ну вот куда хочешь. Сегодня можно абсолютно все. 7 утра 59 минут в Беларуси, это Пробудители на Радиус ФМ, мы продолжаем.
2: Через парочку минут в нашем эфире «Улыбнуло» продолжим создавать по-настоящему пятничное настроение мемами из интернета.
3: Потом интерактив «Скорость звука», и не просто интерактив, не просто игра, у нас финал, где главный приз – умные часы. Но даже если вдруг у сегодняшнего участника что-то не получится, без подарка он или она не останутся, получат блокнот от Радиус ФМ.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, Паша, расскажу о строительстве столичного метро и основных причинах стресса у работающей молодежи.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: С министром иностранных дел Шри-Ланки встретилась председатель Совета Республики. Основной темой обсуждения стала экономика. В прошлом году из Беларуси в Шри-Ланку поставляли топливо, текстиль, машины и оборудование, а к нам приезжали чай, специи, изделия из резины, рыба, табак и кокосовые орехи. На встрече подписали ряд документов. Работы по строительству столичного метро могут ускориться, об этом заявил мэр Минска Владимир Кухарев. Специалисты занимаются продолжением Зеленолужской линии. Она пройдет от Юбилейной площади на северо-восток до станции Парк Дружбы Народов. На улице Максима Богдановича специалисты готовят к установке новый тоннелепроходческий комплекс из Китая «Марию». Его планируют запустить уже к концу этого месяца. С начала мая в китайском городе Ханчжоу приступили к работе интеллектуальные роботы для управления дорожным движением. На ключевых перекрестках и центральных улицах работают 15 роботов-регулировщиков. Они помогают туристам с навигацией, следят за соблюдением правил дорожного движения и участвуют в регулировании транспортных потоков. В Германии хотят отменить 8-часовой рабочий день. Правительство планирует пересмотреть закон о рабочем времени. В отдельных случаях трудовая занятость сможет доходить до 13 часов в день, а рабочая неделя – до 6 дней. Инициатива уже вызвала резкую реакцию профсоюзов и медицинского сообщества. Основное напряжение молодежь на работе испытывает из-за низкой оплаты труда и эмоциональной усталости. Низкая зарплата не устраивает 45% опрошенных, выгорание отрицательно влияет на 44%. Также среди причин стресса респонденты отметили бюрократию, неэффективный менеджмент и отсутствие стимулирующих выплат. Далее коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека Комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых, кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс». В Гомеле плюс 15-17, в Минске 18-20 выше нуля. В Гродно 20-22 градуса тепла, в Бресте плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 9 минут на Радиус ФМ, и вот хочется, чтобы в это утро было каким-то особенным, и даже если вдруг с утра что-то не получилось, хочется вот поднять себе настроение, в этом мы поможем, мы отобрали самые лучшие мемы и шутки из интернета, будем делиться.
2: Юленька, сделай.
3: Да. Кто такой дипломат? Мужчина, способный убедить жену, что роскошная норковая шуба ее полнит.
1: Кстати, хорошо. Я продолжу. Простите, очень темное. Сейчас потемнеет и в студии, и в машине, возможно, так что на всякий случай можно включить фары. Значит, ребят, как вы думаете, почему шутки про утопленников обычно не смешные?
3: Потому что они на дне.
2: Ну-ка.
1: Потому что эти шутки очень поверхностные.
2: Хорошо. Ой-ой-ой-ой. Почти неделю был в командировке в Караганде. И хоть бы одна сволочь позвонила с вопросом «Ты где?».
1: Хорошо. Никаких вопросов «Ты где?». Мы точно понимаем, что у нас будет дальше через 5 минут. Скорость звука, финал нашей игры, главный приз – смарт-часы. Сегодня судьба этих часов решится. Но даже если у нашего участника что-то не получится, подарок от нас в любом случае будет гарантирован.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Я же обещал, что без подарков ни в коем случае никто не останется. 8.15 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Буквально через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Правило очень просто. Участнику нужно будет делать ставку, за сколько секунд он сможет отгадать трек. Главный приз этой недели сегодня у нас и финал «Умные часы». Сегодня мы узнаем, кому они достанутся. Ну, также у нас есть утешительный приз. Если вдруг что-то не получится, не нужно расстраиваться. Мы по-любому подарим блокнот от Radius FM.
3: Ну что, еще все можно успеть. Можно стать счастливым обладателем «Умных часов». Оставляй заявку на участие. Заходи в Telegram Radius FM. В самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.
7: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры. И многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Radius FM.
8: 18+. Окей. Как слушать Radius FM без радиоприемника?
9: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Radius FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:21. Пробудители на Радиус FM предлагают сыграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: И сегодня у нас финал. Именно сегодня мы и узнаем, кому же достанутся или не достанутся брендированные смарт-часы от Радиус FM. Но игрока нашего сегодняшнего без приза мы не оставим. Мы по-любому подарим ему поощрительный приз. Брендированный блокнот от Радиус FM.
3: Сегодня с этой задачей будет справляться Валерия. Лерочка, доброе утро. Привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое пятничное утро проходит? Что делаешь?
4: Прекрасно. Ребенка отвезла в школу. У нее день рождения сегодня.
3: Ух ты, маму поздравляем. Поздравляем.
4: Спасибо.
1: Так, Вася, хорошо. Вася такой, это дальний родственник. Приехал, маму поздравляю.
3: Присоединяюсь ко всем.
1: Да.
3: Лер, смотри, история такая. До тебя угадали песню за 2 секунды. Заработали 4 балла. Это сделала Вика, это сделала она в среду. Она претендент. И для того, чтобы заполучить все-таки умные часы, тебе нужно выбирать 1 секунду, нужно рисковать. Но в этом случае ты станешь обладателем классного, кстати, подарка, возможно, для ребенка.
1: 100%.
3: Почему нет?
1: Я думаю, что звучит круто. Итак, я напоминаю, что послушать можно только один раз. И если ты готова, я могу включить 1 секунду. Готова?
4: Да, давайте.
1: Давай, внимательно. Это была 1 секунда.
3: Это был смех отчаяния, Лера, или ты узнала?
4: Нет, смех отчаяния.
3: Ладно, тогда, ну что-то можно предположить, знаешь, а вдруг вот сегодня звезды так сошлись?
2: Да, просто пальцем в небо.
4: Вообще, это мне песня напомнила ту, которая играла до того, как мы вошли в эфир. Вот это...
1: Назови просто свою любимую, и все.
4: Моя любимая?
3: Да. Вот давай так. Итак, 3, 2, 1. Засчитаем тогда All I Need, я так понимаю, что это песня имелась в виду.
0: Я в глазах твоих видел свет в океане.
1: Сергей Лазарев, «Свет в океане». Вот такой вот трек сегодня у нас был. В любом случае, еще раз тебя поздравляем. У тебя сегодня праздник, хороших тебе выходных. Пока-пока.
2: Оставайся на линии, расскажем, как тебе забрать брендированный блокнот от Радиус FM.
3: Ну и не забываем поздравить Вику, которая в среду набрала 4 балла. И забирает умные часы от Радиус FM. Викуль, если ты нас слышишь, мы тебя поздравляем. Все тебе обязательно расскажем. Классного дня.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 8 утра, 29 минут. Пробудители на Радиус FM. Уже на протяжении больше часа, да? Можно сказать, ровно полтора.
3: Ну, настолько, насколько ты любишь цифры, никто в этом мире цифры не любит. Поэтому
2: и
3: тебе
2: сейчас,
3: можно все, да.
2: Знаешь, моя мама математик, физик такая: боже, пожалуйста, Паш, продолжай. Ребят, а я продолжу. Давай. А я продолжу желать вам самого кайфового утра, самого позитивного утра пятницы. Мы продолжаем.
4: В ближайшие полчаса игра «Не и им мне тут искусственный интеллект» или «Не искусственный интеллект». Вот в чем вопрос. Будем играть и дарить подарки.
3: Ну а потом по традиции улыбнула. Закроем этот замечательный час всем самым смешным из интернета.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: На дорогах Минска движение плотное, пробки в столице 5 баллов. По данным Яндекса, основные скопления авто на улице Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Сурганова время проезда 8 минут. И на участке от МКАД до улицы Сергея Есенина здесь проезд займет 4 минуты. Это вся информация о пробках, далее о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс». В Гомеле 15-17 выше нуля, в Минске 18-20 градусов тепла. В Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: А еще подарки ждали? Я знаю, что не ждали. А мы будем дарить. 8.36 в стране. Пробудители на Радиус FM предлагают буквально через пару минут сыграть в наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Ну что, если ты хочешь с нами, если ты круто щелкаешь видосы, созданные и ИИшкой, и реальные видосы, тогда у тебя все получится. Заходи в официальную группу Радиус FM в Телеграм, находи там маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: И, конечно, уже совсем скоро, через парочку минут, мы начнем играть с двумя слушателями, ну а победитель получит брендированный термостакан от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
9: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
10: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
11: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
12: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
13: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
14: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет, это Радиус FM, 8.42 в Беларуси. Прямо сейчас сыграем в наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: У нас есть два голосовых сообщения. Одно записал реальный живой человек, а второе создано при помощи искусственного интеллекта, который, ну, как бы прикидывается живым человеком. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где ИИ, а где реальный живой слушатель. И если он отгадает, заберет свой подарок — брендированный термостакан от Радиус FM.
4: И автор сегодняшнего живого голосового сообщения у нас томится на линии. Разумеется, никак себя не выдаст, чтобы вот эту интригу не уничтожить, а сражаться против него будет Таня. Танечка, доброе утро. Привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
5: Утро хорошее, солнечное. Сейчас пойдем в огород.
4: А вот так вот ты. Вот, угу, здорово. Что там в огороде сейчас? Что в тренде в огородах? Что ты будешь делать? Какой у тебя план на сегодня?
5: Не знаю. У нас редисочка, лук, огурчики начинают.
1: Ай, не трави, не трави душу, пожалуйста.
4: Танюш, шашлычок у тебя будет на этих выходных?
5: Конечно.
4: С редисочкой, да, совсем вышеперечисленным вот этим.
5: Солнышко прям шепчет.
4: Ай, молодец. Вот так. Хорошо, все. Тань, теперь нужно будет послушать два голосовых и понять, где реальная редиска, а где создана искусственным интеллектом. Ну, ты понимаешь.
1: Звучит да. Хорошо. Итак, если ты готова, слушаем внимательно.
5: Угу, да.
6: Твои слова, водица.
1: Хорошо. И второе.
7: Твои слова, водица.
4: Твои слова, ого, водица. Первое было мужским голосом сделано, второе – женским голосом. Как ты думаешь?
5: Мне кажется, мужской голос – это живой человек.
4: Ага, то есть первое было живое, а, соответственно, девушка – это искусственный интеллект. Ну что, тогда мы сейчас здороваемся с автором, и если там мужской голос на том конце провода, значит, ты победила. Автор, доброе утро.
8: Доброе утро.
4: Здорово! Алекс отправил нам это чудесное голосовое сообщение. Саш, можно тебя попросить? Саша. Да, Саш, извини, пожалуйста, повторить твое голосовое, чтобы у нас все честно было.
8: Твои слова, водица.
4: Да,
1: спасибо.
4: Все совпало.
1: Спасибо большое. Саш, желаем тебе хорошей пятницы. Спасибо, что поиграл вместе с нами. Танечка, ну а мы тебя поздравляем.
3: Мы тебя спасибо. Поздравляем. Ура! Брендированный термостакан от Радиус FM. Твой, не клади трубку, расскажем, как его забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
9: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12.00.
10: Автомобиль за 3 рубли? Худшею дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» кропка вай. Телефон +375 44 788 80 26.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 52 минуты в стране, это Радиус ФМ, у нас улыбнула, готовься ловить мемы и шутки.
2: Можно я начну?
3: Давай.
2: Сколько у вас шпаг? 4. Сколько у вас мушкетов? 4. Так кто же вы? Вооруженные силы Эстонии.
1: Хорошо. У меня такой коротенький диалог. Аппарат МРТ показал, что у меня большие проблемы. Да ладно, ты что, какие? Я в нем застрял.
3: Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, у меня такая. Третий раз за неделю иду закупаться едой на 2 недели.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: будителями на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Пробудители.
1: Ровно 9 утра в белорусской солнечной столице. Пробудители на Радиус ФМ желают тебе самого доброго утра и чудесного дня. Ну а мы прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Через парочку минут в нашем эфире Астролайф, твой гороскоп на эту пятницу.
3: Ну а потом улыбнула, кто как не мы сами создадим себе классное праздничное настроение. Мемы и шутки из интернета ждут тебя.
1: А еще вот это поворот. Расскажем, на что пришлось пойти жителю США ради халявных выплат от государства.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Тебе рассказывай, что по новостям.
4: Привет, Вася. Расскажу, как в среднем распределяются обязанности в семьях Беларуси и что всем странам предложила OpenAI.
0: В Беларуси 9 часов утра.
5: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
6: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком...
7: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
8: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
7: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко одобрил проект соглашения со Шри-Ланкой об авиасообщении. Ранее Шри-Ланка предложила белорусской стороне осуществлять прямые полеты на постоянной основе. Как отметил министр транспорта Шри-Ланки, в прошлом году страну посетило около 10 тысяч белорусских туристов. Сегодня отмечается Международный день семьи. В честь праздника Белстат подготовил тематический обзор и рассказал, чем занимаются мужчины и женщины. В среднем за сутки мужья тратят 6,5 часов на работу, 2,5 часа на домашнее хозяйство и заботу о близких, 11 часов на сон и почти 3,5 часа остается на свободное время. Жены спят примерно столько же, но у них на час меньше свободного времени и на полтора часа меньше рабочего. Все излишки уходят на домашнее хозяйство, женщины уделяют ему более 5 часов в сутки. Белорусская железная дорога назначила на летний сезон дополнительный поезд по маршруту Минск-Санкт-Петербург-Минск. Он будет курсировать ежедневно. Из Минска с 3 июня по 10 сентября отправление в 8 вечера, а прибытие в Санкт-Петербург на следующие сутки в 10 утра. США постараются впечатлить председателя КНР Си Цзиньпина в ходе его ответного визита. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Сейчас он находится в Китае с трехдневным государственным визитом. Первым за 9 лет еще с момента предыдущего президентского срока. Накануне он пригласил лидера КНР с супругой посетить с визитом Белый дом 24 сентября. Компания OpenAI планирует учредить глобальный орган по регулированию искусственного интеллекта. Задумка предполагает участие всех стран, но в первую очередь США и Китая. Новый орган мог бы функционировать по образу Международного агентства по атомной энергетике, которое определяет всеобщие стандарты безопасности для развития ядерной энергетики. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,76, 100 российских рублей 3,81, 10 китайских юаней 4,11. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс». В Гомеле плюс 15-17, в Минске 18-20 выше нуля. В Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 10 минут в стране, это Радиус FM. И было бы неплохо знать, ну, хоть какой-то план на этот, пусть и пятничный, праздничный, и тем не менее, день. В этом мы тебе поможем. У нас гороскоп, но начнем мы, как всегда, с наших знаков. Юленька, что тебе на сегодня пообещали звезды?
2: Придется отпустить что-то важное. Это будет непросто.
1: Вот так. А мне звезды рекомендуют точно знать себе цену, чтобы не продешевить в каких-то моментах. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятница будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, день пройдет спокойно и гармонично, но важно не уступить слишком много в попытке со всеми договориться.
1: Ну что ж, попробуем. Тельцы, сегодня каждое слово может иметь серьезные последствия, поэтому стоит говорить особенно обдуманно.
2: Близнецы, важно бережнее относиться к тебе и своему самочувствию, чтобы что отдых, ну короче, помнить, что отдых необходим.
1: Раки, придется отпустить что-то важное, и хотя это будет очень непросто, перемены окажутся вам жизненно необходимы.
2: Львы, старая проблема может неожиданно напомнить о себе, поэтому придется снова заняться ее решением.
1: Девы, день отлично подходит для избавления от всего лишнего, как в доме, так и в ваших мыслях.
2: Весы, желание помогать окружающим будет огромным, но важно не позволять другим злоупотреблять вашей добротой.
1: Скорпионы, любые перемены, новые впечатления сегодня пойдут только на пользу и освежат ваше настроение.
2: Стрельцы, информации окажется слишком много, поэтому не стоит пытаться справляться совсем в одиночку.
1: Козероги, может появиться ощущение растерянности, но даже небольшие успехи сегодня станут поводом для гордости.
3: Водолеи, окружающие будут вести себя странно, и лучше не пытаться всех переубеждать, а просто сохранять спокойствие.
1: Рыбы, есть шанс неожиданно прослыть экспертом в неожиданной теме, и это может даже принести вам пользу.
2: А через несколько минут польза для тебя. Будем делиться мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Ну что, продолжаем поднимать себе настроение этим замечательным пятничным утром. 9 часов 18 минут в стране. У нас улыбнуло. Лови мемы и шутки.
2: Ну, у меня семейный. Ну, очень хорошая шутка. Простите, если что, но мне понравилось. Сегодня сын увидел фотографии нашего венчания и просто убил вопросом. А почему мне никто не сказал, что мы короли?
1: Ну да, действительно, капоны, все дела. Хорошо, я продолжу такой очень коротенький диалог. Давайте, тут фантазию надо включить. А вдоль дороги мертвые с косами стоят. А вы точно ландшафтный дизайнер?
3: Нишевый, да. Красная шапочка, воскликнул серый волк. Серая шутка, воскликнула девочка.
1: Хорошо. Через несколько минут в нашем эфире вот это поворот. Точно удивим тебя. Мы расскажем, на что пришлось пойти жителю Соединенных Штатов Америки ради халявных выплат от государства.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробности на парк Сулабай.
5: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. И шашлык уже на мангале. Шашлык свиной в майонезе, полуфабрикат. 12 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в Евроопт.
6: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
4: Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
7: На Радиус FM.
4: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17:00 с Автодрайв.
7: Автодрайв.
4: На Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:26 в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас расскажем, на что пришлось пойти жителю США ради халявных выплат от государства.
0: Вот это поворот.
3: Мужчина 4 года притворялся слепым ради денег. А сумма там немалая. Что? Ну, сумму хочешь знать?
2: Нет, я хочу сначала сказать про то, что это опять история фильма «Тупой еще тупее», когда он 20 лет притворялся инвалидом, да? Но он для друга. А тут, ну-ка, сколько?
3: А тут ради 245 тысяч долларов.
4: За 4 года?
3: Да, за 4 года вот такая вот сумма скопилась.
4: Ну, давай так, грубо 5 тысяч долларов, 15 тысяч белорусских рублей в месяц. 15.
3: Ну, весьма недурственно.
4: Нормально.
3: Да, но, чтобы вы понимали, 73-летний мужчина, он как бы притворялся почти полностью слепым. Он говорит, слушайте, у меня проблемы со зрением. Машину водить не могу, работать не могу, повседневные дела не для меня. Ну, вот ему в качестве поддержки платили деньги. Ну, неизвестно, как вообще эту схему удалось раскрыть, да, но оказалось, что все он это мог делать. И машину водить, и читать, и банкоматами пользоваться, и по магазину ходил. Чтобы вы понимали, он как бы, ну, перед окулистами разыгрывал слепоту, чтобы вот эта схема работала. Но самое трешовое в этой истории то, что при этом он умудрялся работать школьным охранником и был специалистом по огнестрельному оружию.
4: У меня реально к мужику нет ни одного вопроса, у меня есть вопросы к другим. Учитывая возраст, 73 года ему, его же осудили, да, ему 18 лет лишения свободы за это все дали. А учитывая его возраст, ну, давайте смотреть правде в глаза, ну, вряд ли он проведет свой срок, да, в тюрьме. А вот 4 года он пожил красиво. Куда смотрели все вокруг? Ладно бы он вел какой-то затворнический образ жизни, сидел бы у себя дома, играл в компьютер, да. И никто бы его не... Он водил автомобиль, он работал, то есть он жил...
3: Консультировал по оружию.
4: Да. Человек за рулем ездил, Карл, он все в своей жизни делал. Мне вспомнился, знаете, какой случай? Один мужик прикидывался глухим, но это было не ради денег государственных, он прикидывался глухим, чтобы не разговаривать со своей очень ворчливой, сварливой женой.
2: Легенда.
4: Но там был облом. Она по итогу выучила язык жестов.
2: Да.
4: Его понимать и добить все-таки даже на его поле.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 9:34 в солнечной Беларуси. Пробудители на Радиус FM желают тебе чудесного дня. Сегодня пятница. Пятница. И еще раз пятница. С вот таким настроем мы должны проживать этот день и готовиться к выходным.
3: Ну что ж, самое время пожелать тебе еще раз доброго утра, самых прекрасных выходных. Хочу к этому присоединиться и сказать, что же тебя ждет совсем скоро. В ближайшие полчаса смотри, что нашел, и расскажем, что посмотреть в кино сегодня и на выходных.
4: А потом нейростендап. Послушаем, что искусственный интеллект думает о процессе перезагрузки человека.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Дороги столицы почти свободны. Пробки в Минске 2 балла. По данным Яндекса, основные скопления машин на проспекте Независимости от МКАД до улицы Калиновского. Здесь проезд займет 8 минут. И на Долгиновском тракте от Орловской улицы до Пригородной. Тут время проезда 6 минут. С пробками все. Далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс». В Гомеле плюс 15-17, в Минске 18-20 градусов тепла. В Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:40 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем, чем можно заняться на выходных, а именно посмотреть в кино.
0: Смотри, что нашел.
2: Рекомендация от меня. Французская комедия. У них всегда есть свой особенный шарм. В главных ролях Дидье Бурдон, Кристиан Клавье. В общем, для ценителей это много о чем говорит.
1: Дидье Бурдон. Это что, звучит так, как будто бы вот
2: Кристиан
1: это
2: Клавье.
1: Вино за 3,50 в пластмассовый.
2: Я вас услышала.
3: С мягким горлышком, коллекционное.
2: Описание. Перед самой свадьбой Алисы и Франсуа генетический тест раскрывает тайну происхождения их отцов. Оказывается, оба имеют...
3: их отцов?
2: Ну,
1: точно, про
2: мужчины
1: вино.
2: И женщины, происхождение их отцов, ну, отец девочки, отец мальчика, который брак
3: сочетается. А, все, я не так понял, извини, пожалуйста.
2: Оказывается, оба имеют корни далеко за пределами Франции. Удивленный открытием, мужчина с азартом начинает изучать историю своих семей. Ну, то есть, как бы, как называется отец жены?
3: Отец жены тесть.
1: Тесть.
2: То есть как бы два тестя узнали, что они там какие-то дальние предки.
1: Я представляю.
2: А у вас такой взгляд, как будто я не знаю, что рассказывать.
1: Я просто представляю, я приезжаю с тестем в Лепель, а его зовут Жюлье Бурдо.
3: Мы с Бурдой?
1: Мы с Бурдой. Жюлье Иванович, пожалуйста, ну там за мангалом посмотрите. Хорошо.
3: Давай я оценю, тогда у меня будет триллерок «Опасные отношения». Он называется. С одной стороны, может показаться, что сюжет крайне простой. Пара приезжает в дом, живописный дом, где-то там в лесу, на берегу озера, да, для того, чтобы наладить свои отношения. Но как потом оказывается, что, чтобы наладить свои отношения, им еще нужно взять и победить каких-то врагов, которые там, да, собственно, они...
1: Может, своих внутренних.
3: Да, а потом они будут уже побеждать друг друга. Но вначале внешних врагов. И что характерно, что интересно, здесь играет главный персонаж, если смотрели сериал «Как я встретил вашу маму»,

0: то понимаете. Вот главный герой, как я встретил вашу маму, играет в этом фильме главную роль. Очень милый,
1: как
0: классный.
1: Как его зовут? Я не
0: его
1: смотрел.
0: Зовут Джейсон Сигел. Его зовут.
1: Не Стейтем?
0: Нет, не Стейтем.
2: Не Бурдо?
1: Да ладно. У меня все просто и быстро. Mortal Kombat 2. Всем известная игра, и по мотивам игры уже сняли вторую часть фильма. Опять темное правление Шао Кана пытаются обрубить чемпионы земного царства. Вместе с Джонни Кейджем они вступают в схватку друг с другом, чтобы предотвратить вот эту вот всю историю.
0: Легендарный удар Джонни Кейджа будет, вот этот в шпагате, в места столь незащищенные.
1: Сейчас за эфиром покажу.
3: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мука пшеничная Лидская, высший сорт. Всего 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Голден, рафинированное. Всего 3,49 за 800 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ, а также на

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 48 минут в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. И сегодня я предлагаю закончить пятницу.
2: Закончить.
1: Все, прям.
3: Все, больше пятниц не будет.
1: Законченное предложение было. Предлагаю поулыбаться, посмеяться еще вместе с вами и послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Мне вчера вечером выпал видос в ТикТоке про СДВГшника, который решил прибраться дома. Значит, как выглядит кого? Уборка. СДВ, синдром дефицита внимания, гиперактивности.
3: Не закончилась там уборка.
2: Не закончилась. И с каждой новой итерацией начиналось и обращалось внимание на какую-то новую грязь. Где-то что-то отошло. В общем, он вот так по кругу разобрал весь дом, но ничего не собрал. И я узнал в нем, в принципе, себя. За одним небольшим исключением. Я, если чем-то вот сажусь заниматься, я не могу этим заниматься там, ну, условно, 6 часов подряд. Мне нужно обязательно переключиться на другой вид деятельности. Да, ну, у нас у всех есть бывшие, у кого-то жена, у кого-то нет. Вот, соответственно, смотри, я 2 часика чем-то занимаюсь, потом мне обязательно нужно чем-то позаниматься другим. Я так перезагружаюсь, мне так легче. И потом я возвращаюсь к старой задаче, и ты знаешь, вот как вернуться к бывшей, только с хорошим концом, так сказать. Ты возвращаешься к прежнему делу, и у тебя все получается хорошо.
1: Аплодисменты. Давайте без лишних слов послушаем.
2: Давай, мы и так наговорили уже.
4: Люди постоянно ищут способы перезагрузиться, потому что взрослая жизнь — это когда устал еще до того, как начал уставать. Кто-то расслабляется уборкой. Да, есть люди, которые нервничают и начинают яростно мыть кухню, как будто стресс боится тряпки. Мужчины часто уходят в ничего не делать. Просто сидеть, смотреть в одну точку или чинить что-то, что и так работало. Это не лень, это медитация с отверткой. Женщины любят просто пройтись по магазинам. Не покупать, ходить, смотреть, трогать чашечки за 100 рублей и чувствовать внутренний баланс. Есть еще люди, которые перезагружаются через готовку. Пока режут салат, как будто режут все проблемы. Отдельный уровень — смотреть странные видео. Кто-то часами наблюдает, как чистят ковры или делают мыло. Мозг такой: спасибо, наконец-то ты дал мне информацию, с которой я справлюсь. Самое смешное, каждому нужен свой способ временно забыть, что он взрослый человек с обязанностями. И вот так люди восстанавливают нервную систему. Кто-то в спортзале, а кто-то нюхая свечку с запахом скандинавской овечки.
2: У меня у жены есть традиция абсолютно забавнейшая. В любом гипермаркете, магазине, в котором мы появляемся, она обязательно идет к стенду с кружками и покупает себе кружку. Если вдруг мимо нас будет проезжать армянский кортеж со свадьбой, и они вдруг для себя неожиданно откроют, что им не хватает кружек, мы сможем обеспечить кружками целую, большую, щедрую, роскошную армянскую свадьбу.
1: Записали.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Раз пингвин на самокате, 2 на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
7: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: топовое завершение рабочей недели с пробудителями на Радиус FM.
1: Радиус FM. Пробудители. А вот хочется сегодняшнее утреннее шоу, утренний выход, последний, завершить. Ребят, я надеюсь, что вы все поддержите. Сегодня долгожданная, солнечная пятница! Белорусской столице 10 утра, это пробудители на Радиус FM. Подарки подарили все, итоги подвели, топовую музыку послушали, посмеялись, поулыбались, крутой информации накопили. Мы можем уходить на выходные.
2: Все, мы уже строим план на выходные, чего желаем. И тебе осталось чуть-чуть потерпеть, эта пятница скоро пройдет, я имею в виду рабочий, и будет прекрасный классный вечер, а за ним выходные.
3: А вот это чуть-чуть потерпеть будет приятно, потому что оно пройдет вместе с Радиус FM. Далее отлично. Отличный день здесь с Кириллом Громовым. Привет тебе, суперской пятницы.
4: Привет, пробудители, в Беларуси 10 часов и 1 минута. Ну, а также приветствуем Владу Кучко, который готов поделиться самыми актуальными новостями.
5: Привет, Кирилл, расскажу о поездке Трампа в Китай и дистанционной операции.
0: В радиусе новостей.
5: Беларусь предложила улучшить методы борьбы с международным терроризмом в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Это озвучил Александр Вольфович в Бишкеке, где наша делегация приняла участие во встрече секретарей совбезов. Среди предложений – укрепление взаимодействия в сфере международной информационной безопасности плюс обмен опытом. Сегодня в Беларуси отмечают Международный день семьи. Всего в нашей стране проживает 2 миллиона 600 тысяч семей. За последние 5 лет в стране увеличилось количество многодетных семей на 6%, и сегодня оно составляет почти 120 тысяч. Каждый четвертый ребенок воспитывается в большой семье. В рейтинге регионов по многодетности лидерство сохраняет Брестская область. Переговоры между Ираном и США идут в формате передачи сообщений через посредников, очных консультаций в повестке нет. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Беларуси Али Реза Санаи. Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде, но там сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Сегодня, в заключительный день визита президента США в Китай, Си Цзиньпин принял Дональда Трампа в своей резиденции Чуннаньхай. По итогам встреч американский лидер отметил, что стороны заключили фантастические сделки, которые послужат на благо обеих стран. Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что страны разделяют стремление добиться завершения конфликта вокруг Ирана. Операции в Беларуси могут начать проводить дистанционно. Вмешательство провели директор МНПЦ «Хирургия» Олег Рума совместно с профессором Ли Че Юном. Однако их пациент находился в это время на операционном столе в Китае за 6 тысяч километров. Провести операцию удалось с помощью китайского роботизированного комплекса «Медбот». Такие роботы есть и в главных белорусских больницах. Для их освоения медики ездили на стажировку в Китай. И в завершении выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто, слушай, оценивай и побеждай. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс», в Гомеле плюс 15-17, в Минске 18-20 градусов тепла, в Гродно 20-22 со знаком «плюс», в Бресте 21-23 выше нуля.
4: О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: минуты Сибуль Never Let Go на Radius FM. Друзья, ну это же настоящий гимн всех, кто не хочет, чтобы крутой момент когда-либо заканчивался. И, кстати, интересный факт. Польский диджей Сибул написал этот трек, вдохновивший звуками старых синтезаторов, которые пылились у него в гараже. Он просто хотел создавать что-то, что звучит как бесконечное лето. И судя по тому, что песня стала платиновой сразу в нескольких странах, у него получилось. Ну а мы продолжаем. Мы выдыхаем, потому что сегодня пятница. Официально разрешаем сбавлять обороты. Если ты сейчас сидишь и делаешь вид, что очень занят, знай, мы все в одной лодке. И, кстати, британские ученые провели исследование и выяснили, музыка, которая вызывает желание подпевать «на-на-на» или «пам-пам-пам», как у Сибула, это снижает уровень кортизола, гормона стресса, почти на четверть. То есть, слушая сейчас Radius FM, ты не просто наслаждаешься, а буквально занимаешься оздоровлением организма. Так что, если кто-то прямо сейчас тебе скажет «сделай потише», скажи, что ты на лечебных процедурах и никогда не уйдешь от радиоприемника. Ну а теперь давай узнаем, не помешает ли нам погода провести этот вечер идеально. Свежий прогноз прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске 12-14 градусов, в Могилеве от 14 до 16 со знаком плюс. В Гомеле 15-17 выше нуля, в Минске от 18 до 20, в Гродно 20-22 выше нуля, ну а в Бресте плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая – вкус качества.
4: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
5: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
4: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
5: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама.
6: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Radius FM. 18+.
1: На Radius FM выходные начинаются в пятницу.
7: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
7: В движении на Radius FM.
1: Слушай «В движении» на Radius FM в пятницу в 7 вечера.

0: Ну, дали жару и Airbooks Graceland на Radius FM, и если вам показалось, что в этом треке есть что-то мистическое или притягательное, то вам не показалось. Это не просто танцевальный хит, а современное посвящение легендарному поместью Элвиса Пресли. И сами Airbooks признавали, что хотели передать то самое чувство паломничества к истокам рок-н-ролла. И песня о поиске своего места силы, о свободе и о том, что у каждого из нас есть свой Graceland, куда хочется сбежать от городской суеты. Интересный факт, вокал в треке специально обрабатывали так, чтобы он звучал немного вне времени, как будто эхо из золотой эпохи музыки доносится до нас через современные биты. И, кстати, о Грейсленде и его магии буквально на днях в Мемфисе официально объявили программу недели Элвиса 2026, и билеты разлетаются с космической скоростью. Фанаты со всего мира готовятся к самому масштабному празднованию 70-летия, знакового для короля рок-н-ролла года. Так что, если ты тоже мечтаешь «Chase the Sunrise», что в переводе означает «догнать рассвет», как поется в песне, сейчас самое время строить планы. Кто знает, может, именно этот трек станет саундтреком твоего самого крутого путешествия в этом году. Не переключайся, сейчас прервемся на короткий рекламный блок, и сразу после него мы ворвемся с треком, который окончательно настроит тебя на волну отдыха. Это Rudimental и Khaled, All I Know.
1: Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтера грошей! Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробнее игра «Кропка грошек» «Кропка Вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
9: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
10: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мороженое «Белый полюс», пломбир шоколадный. Всего 99 копеек за 70 грамм. Квас бочковой, белорусский оригинальный. Всего рубль 69 за полтора литра. Хит. Заметные цены.
11: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама.
12: Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 11 часов. Пятница. В эфире Радиус FM. Самая топовая радиостанция страны. И мы официально открываем этот праздничный пятничный эфир. С вами Кирилл Громов. И я поздравляю каждого, кто уже настроился на волну отличного настроения. Сегодня поводов для улыбки у нас просто море. Во-первых, отмечается Международный день семьи по всему миру. Это отличный повод прямо сейчас отправить теплое сообщение близким и запланировать на вечер что-то по-настоящему душевное. Так что улыбайся шире. Выходные уже на пороге, а мы начинаем их приближать прямо сейчас. Как и обещал, ближайшие полчаса только ты и музыка. 10 топовых треков подряд, чтобы твой рабочий ритм превратился в танец. И в этом часе мы слушаем свежий и летящий вап от Фастбоя и рапа Wave. Также магическая неповторимая Ларина и ее триумфальный хит Тату. Ну и максимально солнечный дуэт Альфа и Манучао и Нене Пьяча. Расслабься, поймай эту волну и помни, Радиус FM, музыка никогда не заканчивается. Сейчас самые актуальные новости, чтобы ты оставался в курсе всех событий, и сразу после них наш музыкальный марафон без остановок. А тем временем в Беларуси 11 часов и 1 минута. Приветствуем Влада Кучко, который прямо сейчас расскажет тебе о самых актуальных событиях.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, сколько в Беларуси заключили браков после 60 лет и чем полезно занятие искусством.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи!
5: Апчхи! Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета министров о центрах кибербезопасности. Документ направлен на то, чтобы усилить реагирование госорганов Беларуси и иных организаций на появляющиеся киберугрозы и повысить защиту информационной структуры. В Беларуси растет не только количество свадеб и число многодетных семей, но и поздние браки бьют рекорды. В 2025 году было заключено 547 союзов, в которых жених и невеста были старше 65 лет. Таких пар стало на 16% больше, чем годом ранее. Что касается национального состава, то беларусы предпочитают создавать семьи с соотечественниками. На долю таких пар приходится около 93% всех браков. Почти десяток путепроводов Минска в стадии строительных работ. Некоторые объекты проходят плановую реконструкцию, а многие вырастают с нуля. Так, к примеру, минские строители занимаются возведением нового путепровода на улице Колесникова. Один из объектов, который готовят к масштабному обновлению, это мост через Свислыч у площади Победы. Американский президент Дональд Трамп признал практику технологического шпионажа США и КНР взаимной. Глава государства прокомментировал обвинения в адрес Китая относительно кражи интеллектуальной собственности США. Он подтвердил, что американская сторона применяет в отношении Пекина аналогичные методы. Занятие искусством замедляет старение, заявили британские ученые. Результаты показали, что занятия творчеством раз в неделю замедляли старение на 4%, а занятия раз в месяц замедлили на 3%. Другой тест показал, что те, кто занимался искусством хотя бы раз в неделю, были в среднем на год биологически моложе тех, кто редко уделял этому внимание. И в завершении. Твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки и обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. В Витебске плюс 12-14, в Могилеве 14-16 градусов тепла. В Гомеле плюс 15-17, в Минске 18-20 выше нуля. В Гродно 20-22 со знаком плюс, в Бресте плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: 11.32, Эннели, Венотек, Back to Me на Радиус FM. Ну какой же обволакивающий саунд. Эта песня — настоящий манифест всех, кто когда-либо отказывался в ловушке незаконченных отношений. Румынский продюсер Венотек и певица Эннели создали идеальный меланхоличный гимн о том, как трудно отпускать человека, который все еще занимает все твои мысли. Фактически это диалог с собой. Просьба вернуться к прежнему «я» после болезненного разрыва. И, кстати, трек стал настолько популярным, что клип на него собрал десятки миллионов просмотров. А Венотека после этого релиза стали называть одним из главных экспертов качественного дип-хауса в Европе. Ну а теперь давай узнаем, захочет ли погода вернуть нам тепло или продолжит капризничать. Не уходи далеко, сразу после мы возвращаемся в эфир с треком, который заставит тебя забыть о прошлом и наслаждаться моментом здесь и сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске 12-14 градусов, в Могилеве от 14 до 16. В Гомеле 15-17 градусов, в Минске сегодня до плюс 19, в Гродно от 20 до 22 тепла, ну а в Бресте плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: Огонь! Гриль-фест! В магазинах «Хит» кебабчики из свинины и курицы, полуфабрикат, 7 рублей 99 копеек за 600 грамм. С 11 по 24 мая. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: Карусель раздает жару на Радиус FM, но это же настоящая просто музыка, это настоящий телепорт, и если закрыть глаза, можно легко представить, что ты не в пробке на проспекте Независимости, а где-то на побережье, и впереди у тебя только бесконечный горизонт. И, кстати, австрийский дуэт, который мы только что послушали, мастера создавать такие атмосферные штучки. И в этом треке они мастерски смешали хаус и инди-вайб. О чем песня, спросишь ты? Название говорит само за себя «Поездка», «Райд», что в переводе означает, и этот трек про тот самый момент, когда ты отпускаешь все проблемы, нажимаешь на газ и просто доверяешь дороге. Без карт, без дедлайнов, только ты и ритм. Идеальное состояние для пятницы, не так ли? И знаешь, раз уж трек про дорогу, я решил заглянуть в звездные карты, и вот что говорит наш музыкальный гороскоп на эти выходные в тему песни «Райд». Овнам, львам и стрельцам звезды советуют не тормозить. Ваша поездка в эти выходные будет скоростной, так что пристегните ремни. Тельцы, девы и козероги, для вас это будет очень комфортный круиз. Никаких ям на дорогах, только плавные движения к долгожданному отдыху. Близнецам, весам и водолеям стоит сменить маршрут. Если планировали одно, делайте другое. Спонтанные поводы принесут самые крутые эмоции. А ракам, скорпионам и рыбам пора просто расслабиться на пассажирском сиденье. Пусть ваша жизнь сама везет туда, где весело и вкусно. В общем, всем знаком сегодня официально разрешено дать по газам на в сторону выходных. Ну, сейчас буквально минута рекламного блока, и сразу после мы возвращаемся в эфир. У меня припасен трек, который идеально впишется в твой маршрут на сегодня. KDDK и Alex Alta, One and Two.
1: Реклама.
2: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: А вы знали, что водка – это по факту самый универсальный и натуральный улучшитель вкуса еды?
4: Слушай, да? И никаких глутаматов, шмотоматов, и про... но мы не поддерживаем.
3: Ни в коем случае, осуждаем это
4: зло, боль, да. Которым мы сегодня будем, скорее всего, заниматься.
3: Итак, да. Подумаем об этом в понедельник.
1: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была фирма, и была в ней начальница. Назовем ее Инна Сергеевна. Работала она эффективно, начальство уважала, но больше всего любила информацию не служебную, личную.
3: Ну да, по радио такую не расскажут.
2: Да, приходилось ее добывать. Инна Сергеевна умела задавать вопросы мягко. Ну, что там у тебя с мужем? А правда, что Маша ищет другую работу? И все это будто бы из заботы.
3: А потом начиналось расширенное издание с дополнениями.
2: Конечно, через пару дней твоя фраза «мы ссоримся» превращалась в «они на грани развода». Слова «я устала», «она не справляется». Сотрудники оказались в ловушке. Не расскажешь – становишься некомандной. Расскажешь – рискуешь репутацией.
3: И что это за феномен такой?
2: Это называют использованием неформальной власти, когда руководитель укрепляет контроль через доступ к личной информации. Сплетни становятся инструментом влияния.
3: То есть это не просто привычка болтать?
2: Нет, это способ чувствовать власть и значимость. Люди с высоким уровнем потребности в контроле часто собирают информацию, чтобы управлять атмосферой и отношениями.
3: Но как с этим жить, если она начальница?
2: Первое правило – информационная диета. Никаких личных деталей, нейтральные формулировки. На вопрос «что у тебя случилось?» рабочий момент решаю. Без объяснений.
3: Она же будет давить.
2: Будет. Поэтому второе – техника заезженной пластинки. Спокойно повторять одну и ту же нейтральную позицию, без оправданий и раздражения. Это со временем снизит давление.
3: А если начнет мстить?
2: Тогда важно переводить все в официальную плоскость, подтверждать задачи письменно, фиксировать договоренности. Сплетни живут в тени, а документы – на свету.
3: А если совсем невыносимо?
2: Оценить ситуацию. Токсичная информационная среда ведет к хроническому стрессу и выгоранию. Потому иногда самый здоровый шаг – выйти из системы, где доверие подменено слухами. И помни, твоя личная жизнь – не корпоративный ресурс, даже если кто-то очень хочет сделать из нее новостную ленту.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Минск, полдень, в эфире Радиус FM, и мы официально перешагнули экватор этой пятницы. С тобой Кирилл Громов, и если ты сейчас слышишь мой голос, значит, ты на правильной стороне этой недели. В пятницу полдень — это магическое время. И сегодня я хочу, чтобы ты провел этот день максимально ярко. Пусть все получится с первого раза. Кофе будет идеальной температуры, а люди вокруг только на позитиве. Ты легенда, и этот уикенд должен начаться прямо сейчас. Для правильного разгона я приготовил наш традиционный получасовой марафон. 10 топовых треков подряд, без лишней суеты. И в этом часе в программе у нас разрывной Тедди Свимс и его Lose Control. Также нас ждет гимн всех романтиков и любителей драйва Бенсон Бум «Beautiful Things». Ну и на десерт горячая новинка от Демиана Давида «Next Summer». Настраивайся на максимум, делай громче и лови этот пятничный вайб вместе с лучшим радио страны. И чтобы ты не выпал из реальности, пока мы готовим музыкальный поток, буквально пару минут на свежие новости. Держим руку на пульсе событий. 12 часов и 1 минута в Беларуси. Наталья Ленская готова поделиться с тобой самыми актуальными новостями. Наташ, привет.
2: Привет, Кирилл. Сейчас расскажу, что в белорусских школах появится новый урок и какие страны лидируют в индексе процветания.
0: В радиусе новостей.
2: Правительство подписало постановление, которое меняет систему защиты от хакерских атак. Государственные органы и компании обязаны иметь собственные центры реагирования на киберинциденты или нанимать такие структуры со стороны. Теперь у них есть право закупать услуги по киберзащите напрямую у профильных организаций. Это упрощает процесс. Нововведение призвано сделать реакцию на цифровые угрозы более быстрой и скоординированной. В Минске проходит совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук. Председатель НАН Владимир Караник подчеркнул, без кадров развитие науки невозможно. Ученые обсудят мега-сайенс-проекты, доступ белорусских исследователей к крупнейшим проектам России, подготовку кадров высшей квалификации и работу с молодыми учеными. Задача науки – получать новые знания и решать практические вопросы экономики. И без молодых кадров и серьезных исследований это невозможно. В Беларуси решили дополнительно обучать школьников правилам езды на электросамокатах и других средствах персональной мобильности. Министерству образования совместно с МВД поручили разработать специальные материалы для школ. В них будут отражены последние изменения правил дорожного движения для велосипедистов и самокатчиков. Ученикам объяснят на практике, где можно ездить, как правильно пересекать дорогу и почему нельзя игнорировать дорожные знаки. Формат занятий пока уточняется. Соединенные Штаты отклонили предложенный Ираном план урегулирования из 14 пунктов. Тегеран был готов приостановить обогащение урана, но не на 20 лет, как настаивали американцы. Дональд Трамп назвал такой ответ неприемлемым. В итоге Вашингтон отверг все инициативы, сохраняя приверженность политике давления, особенно в отношении ядерной программы Тегерана. Опубликованный индекс процветания за 2026 год. Первое место в рейтинге заняла Норвегия, за ней следуют Исландия, Дания и Швеция. Замыкает первую пятерку Швейцария. Согласно индексу процветания, наиболее благополучными государствами становятся те, которым удается сочетать экономическую мощь с высоким качеством жизни населения. Коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека-комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия. Срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by и по телефону 136. Таковы новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. В восточных районах страны дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске плюс 12-14, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 15-17 тепла, в Минске 18-20, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 выше ноля. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Shouse Love Tonight на Radius FM, но это же не просто трек, это настоящий гимн единства. А вы знали, что этот шедевр родился в Австралии? Еще в 2017 году парни из дуэта Shouse собрали в студии около 50 своих друзей, непрофессиональных певцов, прошу заметить, учителей, локальных музыкантов, и попросили их просто спеть хором. Слушай, ну какая же пятница без Love Tonight? Это ведь официальный сигнал к тому, что пора переходить из режима «я серьезный профессионал» в режим «где мой танцпол». И, кстати, если ты считаешь себя настоящим музыкальным гурманом и точно знаешь, какой трек должен звучать в нашем следующем эфире, у меня для тебя есть дело. Прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by, там в самом разгаре наше музыкальное тестирование. Это твой реальный шанс повлиять на плейлист топовой радиостанции страны. Ты просто слушаешь короткие отрывки, ставишь свои оценки, а мы на основе твоего мнения собираем самый крутой плейлист. И вишенка на торте, среди всех участников теста мы разыграем умную колонку с Яндекс.Алисой. Переходи, голосуй, возможно, именно ты заберешь этот крутой гаджет. Оставайся с нами, впереди еще много музыки, которая сделает твою пятницу незабываемой.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в Витебске 12-14, в Могилеве 14-16 градусов. В Гомеле 15-17 со знаком «плюс», в Минске 18-20 тепла, в Гродно от 20 до 22 градусов, ну а в Бресте сегодня плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтера грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек, кропка вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
4: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
6: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Колбаса сыровяленая, Твинская премиум, Борисовский мясокомбинат. Всего 17,99 за 1 килограмм. Кукуруза нежина, сахарная. Всего

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Иман Бек, София Рейс, Луиза Сонза.

0: Слушали 12 часов 49 минут. Ну как вот не восхищаться Иманбеком, Луизой Сонза и Софи Рейс Not You на Радиус FM? Ну какой же интернациональный коктейль? Наш старый знакомый Иманбек снова доказал, что умеет объединять миры. Здесь вам и казахстанский саунд, и горячие латиноамериканские вайбы от Луизы и Софии. И, кстати, есть забавный факт. Трек называют гимном независимости в соцсетях. Песня о том, что пора переставать тратить время на тех, кто этого не стоит. Так что если тебе в этот пятничный полдень пишет кто-то из прошлого с вопросом «Как дела?», просто сделай погромче, и пусть Иманбек ответит за тебя. Not you! Сегодня мы выбираем только то, что приносит драйв. А вы знали, что по статистике именно в пятницу после обеда в мире совершаются больше всего спонтанных покупок и бронирований отелей? Наш мозг в этот день работает в режиме «гулять так гулять». Пятница — это единственный день, когда фраза «давай созвонимся в понедельник» звучит как музыка, а не как угроза. Ну и в принципе, мы продолжим также топово, драйвово и буквально пару минут на рекламную паузу, чтобы вы успели доделать свои дела и освободить вечер для отдыха, и сразу после вернемся с треком, который поднимет градус твоего настроения еще выше.
1: Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа Бай.
1: Реклама.
7: Задай ритм лету с Вилла Браслов.

0: Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
1: Днем по будням на «Радиус FM» 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. «Радиус FM». Волна топовой музыки. «Радиус FM». Горячие треки. «Радиус FM». Топовая музыка. «Радиус FM». Актуальные новинки. «Радиус FM». Музыка днем и ночью. «Радиус FM». Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 13.00. Самое время официально признать, мы это сделали. В эфире Радиус FM. И с вами по-прежнему Кирилл Громов. Час дня. В эту пятницу это тот самый момент, когда рабочая продуктивность уходит в глубокий офлайн, а режим выходные загружаются на 99%. И сегодня на календаре 15 мая, и я призываю тебя отбросить все тревоги. Впереди только драйв, только позитив и, конечно, лучшая музыка. Прямо сейчас мы запускаем наш традиционный получасовой марафон. 10 топовых треков подряд, без лишних пауз. И в этом блоке нас ждут легендарный и тягучий вайб от Metro Boomin, Creepin. Слушай. Также будем наслаждаться максимально романтичным и свежим звуком от Future Egg, This Kind of Love. И невероятно легкий летящий трек от Naked и Portugal The Man, Glide. Настраивайся на одну волну с нами, заряжайся энергией и не забывай заглядывать на radiusfm.by. Там тебя ждет музыкальное тестирование и шанс забрать умную колонку. А пока буквально пару минут на самые свежие новости, чтобы ты был в курсе всего важного. В Беларуси 13 часов и 1 минута. Привет! Ну а Наталья Ленская расскажет тебе самые актуальные новости к этому часу. Наташ, привет.
2: Привет. Далее расскажу, зачем Эмираты строят новый нефтепровод и как попасть в медицинский вуз по целевому направлению.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Там уточняется, что темами обсуждения стали экономика и взаимодействие двух стран в оборонной сфере. Напомним, ровно неделю назад, 8 мая, Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Москве, куда белорусский лидер прибыл с визитом по случаю празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Гродно продолжается форум медийного сообщества Беларуси. Замглавы администрации президента Владимир Перцов отметил, если раньше это было собрание коллег из разных регионов, то теперь сложилось сообщество профессионалов. Конкуренция есть, но нет медиа-эгоизма. Коллеги готовы делиться хорошими наработками. Более того, после форума наблюдается всплеск новых публикаций и технологий не только в центральной, но и в региональной прессе. Ради этого мероприятия и проводят. Сегодня в Беларуси стартовала выдача договоров о целевой подготовке в медицинских вузах. Кампания продлится до 2 июля. Пункты работают во всех регионах по будням. Заказчиком кадров впервые выступает Министерство здравоохранения. При этом в договоре не указывают конкретную больницу. После учебы выпускника направят туда, где есть кадровая потребность. Отработать нужно будет 5 лет. Заключить договор могут абитуриенты с успеваемостью по профильным предметам не ниже 7 баллов. Объединенные Арабские Эмираты планируют запустить новый нефтепровод в 2027 году, чтобы экспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Маршрут пройдет до порта Эль-Фуджайра на берегу Оманского залива. Новый трубопровод станет стратегической альтернативой на случай блокады пролива. Эта мера – вынужденный шаг, чтобы обезопасить поставки черного золота на мировой рынок в обход зоны военных действий. В Житковичах стартует юбилейный, 30-й по счету, открытый республиканский турнир по гиревому спорту «Кубок Полесья». Торжественное открытие завтра в 10 утра. Соревнования продлятся до 17 мая. За медали будут бороться спортсмены из Беларуси и России. Россию представят команды из Курской и Брянской области. Победителей в личном зачете ждут золото, дипломы и призы. Лучшие команды получат кубки, а в честь юбилея каждый участник получит памятную медаль. И последнее, твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки и обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Таковы новости о погоде далее. данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по западу, а днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром. Ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью плюс 4-6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 градуса, в Могилеве ночью 5-7, днем 21-23, в Гродно ночью 6-8 тепла, днем 17-19, в Гомеле ночью плюс 6-8, днем 22-24 градуса, и в Бресте ночью 7-9, днем 17-19 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Liebe und ich hoffe, dass sie nicht
1: mehr. Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.

0: 13:35. Ну, конечно, шикарная Мерк и Кремон. Hands Up трек называется. И на самом деле хочется много сказать по этому треку. Кстати, вокалист Джо Джонас признавался, что этот трек идеальный гимн для тех, кто решил оставить в прошлом все лишнее и просто наслаждаться свободой. Итальянский дуэт Мерк и Кремон специально добавили сюда этот фанковый вайб, чтобы ноги сами пускались в пляс. Если вы сейчас стоите в пробке и непроизвольно барабаните по рулю, не сопротивляйтесь. Это магия Hands Up в действии. Ну а мы продолжаем. Через считанные минуты Альберт Брайт подключится к твоей пятничной тусовке и исполнит трек Wild. Ну а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет малооблачно с прояснениями. Преимущественно во многих районах, конечно, пройдут дожди, возможно, даже грозы. Поэтому мы не расстраиваемся в любом случае. Выходные у нас пройдут с вами лучшим образом. Ну, в Минске ночью +4, +6, днем 21-23 со знаком плюс. В Витебске ночью +5, +7, днем 20-22 выше нуля. В Могилеве ночью 5-7 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью 6-8, днем 17-19 градусов. В Гомеле ночью 6-8 тепло. Ну а днем обещают 22-24. Бресте ночью +7, +9, днем 17-19 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
4: Огонь! Гриль-фест в магазинах «Хит». Шашлык из филе птицы, пряный, полуфабрикат. 13 рублей 99 копеек за килограмм. С 11 по 24 мая. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
1: Реклама.
5: Как нейросети экономят часы?
6: Почему космос ближе, чем кажется?
7: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу «С толком» на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу «С толком» на Радиус FM.
8: На Радиус FM.
1: По будням в 21 час после новостей. А также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.
1: Заходи без причин.

Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: COD, Sony Fodera, Poppy Bascom, Think About Us на Radius FM. Ну какой же мощный финал! А вы знали, что трек — результат работы настоящей Dream Team электронной сцены? Sony Fodera уже не первый раз объединяются вместе с DOD, и каждый раз это попадание в десятку. Сами музыканты признали, что хотели создавать песню, которая будет звучать одинаково круто и на огромном фестивале, и в наушниках, и когда ты просто идешь по городу. А вокал Poppy Bascom добавляет этой клубной истории ту самую щепотку драмы, которая заставляет переслушивать трек снова и снова. В общем, если после прослушивания вы поймали себя на мысли, а не написать ли мне бывшему или бывшей, не поддавайтесь, это просто магия звука. Ну что ж, друзья, на этом мой сегодняшний полет в эфире подходит к финишу. С вами был Кирилл Громов, спасибо всем за эту драйвовую неделю, спасибо за эту драйвовую пятницу, за ваши улыбки и за то, что вы выбираете лучшую радиостанцию страны. Я ухожу восстанавливать силы, но не переживайте, совсем скоро, через часик буквально, мы с вами встретимся в эфире в 15.00, запустим наш топ-чарт, выберем 20 лучших треков этой недели, ну а в следующий час будешь врываться уже в компании Лёши Якимовича, который подготовит для тебя много топовой музыки, историй и всего интересного. Всем пока-пока.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
4: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
5: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая 15 и 16 мая. Бумага туалетная «Донна» классик 2 слоя. Всего рубль 69 за 4 рулона. Корм «Феликс» «Сенсейшнс» желе курица с морковью. Всего 89 копеек за 75 грамм. Хит – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама.
6: Нет радиоприемника?
7: Не оплатил подписку?
8: Хочется чего-то нового?
9: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
10: Алиса, включи Радиус FM.
11: Включаю.
9: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. Ну что ж, я тебя поздравляю, мы наконец-то дожили до этого дня. Сегодня пятница, 15 мая и самая середина этого дня. И знаешь, пятница — это такой день, когда даже работается как-то, ну, легче, потому что впереди 2 дня полной свободы. В это время мысли уже где-то далеко от офиса и хочется просто поскорее закрыть все дела. В общем, чтобы переход к выходным прошел на драйве, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд. Никакой рекламы и разговоров, только топовая музыка. Послушаем с тобой Тедди Свим с треком The Door. Также в эфире услышим Pink и ее трек Hate Me. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Халид Рудиментал с треком All I Know. Так что просто откинься назад на спинку стула, ну или на сиденье в машине, выдыхай весь накопившийся за неделю груз и растворяйся в нашей топовой музыке. Но перед этим быстрые новости, чтобы ты был в курсе всех событий. В Минске 14 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, далее расскажу, чем живет белорусский футбол и как распознать в себе зависимость от кофе.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма. Александр Лукашенко поблагодарил гостя за визит и отметил, что межконфессиональный мир – это бренд современной Беларуси.
3: Знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси.
2: Премьер-министр Александр Турчин встретился с главой Белорусской федерации футбола Евгением Булойчиком и главным тренером сборной Виктором Гончаренко. Ключевые темы – подготовка к Лиге наций, товарищеские матчи Сирии и Буркина-Фасо на новом стадионе в Минске. Также речь шла о создании условий для футбола в малых районных центрах, поиске молодых талантов и обучении тренеров. Это стратегические задачи для будущего белорусского футбола. Министру иностранных дел России Сергею Лаврову пришлось прервать выступление в Нью-Дели из-за поведения журналиста. Тот громко включил на телефоне звук параллельного перевода. Лавров попросил не мешать, но через несколько секунд звук повторился. Министр сказал охране по-русски: «Ребята, выведите его отсюда». А затем добавил по-английски: «Сэр, если вы не уберете телефон, они достанут пушки». Зал рассмеялся, журналист покинул зал, и Лавров продолжил выступление. Регулярное употребление кофе может привести к настоящей зависимости. Если пропуск утренней чашки вызывает нервозность, головную боль и сонливость, речь идет о синдроме отмены кофеина, предупреждает невролог Ольга Бутенко. Кофеин блокирует рецепторы, отвечающие за усталость. Организм привыкает, и когда дозу резко убирают, возникает обратный эффект. Симптомы появляются в течение суток и могут длиться до недели. Чтобы побороть зависимость без мучений, отказываться от кофе нужно постепенно. Резкий переход переносится намного тяжелее. Сегодня на торгах белорусский рубль укрепился по отношению к основным валютам. Доллар США стоит 2,75, 100 российских рублей 3,81 и 10 китайских юаней 4,10. Коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых, кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка, на сайте belapb.by или по телефону 136. Таковы новости, о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по западу, а днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром. Ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью плюс 4-6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 градуса, в Могилеве ночью 5-7, днем 21-23, в Гродно ночью 6-8 тепла, днем 17-19, в Гомеле ночью плюс 6-8, днем 22-24 градуса и в Бресте ночью 7-9, днем 17-19 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Кирилл ФМ. Это трек про танцпол, где ты якобы бог. Хотя, ну, мы оба знаем, что твои танцы в пятницу вечером больше похожи на попытку вытрясти из штанин невидимое что-то. Но вера в чудо — это штука такая мощная, и она нас и держит на плаву. И вот тут новость прилетела, ну, чисто для тех, кто считает себя неудачником. В общем-то, пары из Техаса, 30 лет, вдумайся, 30 лет — это ж, ну, целый кусок жизни, покупала лотерейные билеты каждую неделю. Это какая-то, честно, запредельная стадия упрямства. Люди за такое время успевают трижды развестись, вырастить детей и возненавидеть все человечество. А эти двое просто верили в систему, и как итог, они выиграли 41 миллион долларов. А мужик потом всю ночь не мог уснуть, говорит, еще бы, я бы на его месте просто не спал бы. Я бы пошел и выкупил бы само понятие сон, чтобы его больше не существовало. Теперь они планируют помочь родне и уехать в путешествие. Ну, с такими деньгами путешествие — это когда ты не выбираешь отель, а просто покупаешь ту страну, где сегодня не идет дождь. Так что, если у тебя сегодня что-то не клеится, просто вспомни этих ребят. Терпение и труд, как говорится, все перетрут. Ну, а ты красавчик. Вот, ребята тоже молодцы, я поддерживаю такой азарт. Но миллионы миллионами, а нам в Минске пока нужно знать, брать с собой зонт или нет. Поэтому слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу, днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы с порывистым ветром. В Минске ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 21, плюс 23. В Витебске ночью 5-7, выше нуля, а днем 20-22 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 5 до 7 со знаком плюс, а днем плюс 21, плюс 23. В Гродно ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 17, плюс 19. В Гомеле ночью 6-8. Тепла, а днем от 22 до 24 тепла. И в Бресте ночью плюс 7, плюс 9, а днем плюс 17, плюс 19.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
8: Кстати, вы не задумывались, что Нобелевскую премию в области экономики должны получать не все вот эти вот там научные штуки. Должен получать сосед, который есть у каждого. Он безработный, но при этом вечно пьяный.
9: Как он это делает? И с кредитами.
8: И с кредитами. И, скорее всего, два раза в год ездит на море.
1: Слушай Пробудителей по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Вот слушай, ты когда-нибудь реально хотел вот так вот в океан с головой? Ну, а по факту твой максимум сегодня — это нырнуть в уведомления в телефоне в 3 часа ночи, чтобы просто проверить, почему тебе прислали мем с енотом. Честно, смешно, как мы мечтаем о глубине, а сами при этом боимся даже суп в столовой попробовать, если он выглядит, ну, слишком авторским. Да и жизнь сама по себе штука такая странная. Вот ты планируешь там покорять волны, а в итоге полчаса пытаешься понять, почему шнурки на кроссовках завязались в морской узел сами по себе. Это, я считаю, талант. Ну и давай немного добавим азарта в твой день. В общем, залетай на наше музыкальное тестирование на сайт Radius FM. Там суть простая. Слушаешь треки, голосуешь за тот, что реально зацепил, и все, ты автоматически в списке участников и претендентов на умную колонку Алису. И выберем мы победителя совсем скоро, рандомным путем, так что удача может прилететь откуда не ждал, скорее беги на сайт. Ну и советую не переключаться, ведь уже в новом часу здесь будет Кирилл Громов, который покажет свой топ-чарт. Узнаем о самых топовых исполнителях этой недели и кто же все-таки забрался на самую вершину. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Желаю тебе классного дня, классных выходных. Спасибо, что был со мной сегодня. Встретимся уже в понедельник в это же время с 2 до 5. Ну и говорю тебе пока-пока.
1: Реклама.
2: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтера грошей. Увесь май за звичайные покупки отримливайте шанс выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошей там накупляйте, а у туды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек» Тур 8 с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кровка грошек» Кровкавай. Телефон плюс 375 44 788 80 26.
3: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
1: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сколько сейчас у тебя на телефоне установлено мессенджеров или соцсетей? Ну, штук 5 точно наберется, а то и за десяток. И в каждом из них свои сообщения, темы для обсуждения, новостные паблики. И есть ощущение, что на любой клич надо моментально отвечать, чтоб не висели эти злополучные галочки, да? Точно ли оно нам надо, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
1: Проблема в том, что технологии стерли границы твоего личного времени. Твой собеседник не знает, что ты сейчас в спортзале, за рулем или просто хочешь побыть в тишине. Статус «прочитано» не учитывает твою собственную жизнь. Настоящий же дзен – это понимание того, что ты имеешь право прочитать и промолчать. Ты имеешь право на паузу, чтобы твой ответ был осмысленным, а не просто автоматической реакцией на уведомления.
0: Оценка технодзена.
1: Сегодня я советую тебе попробовать практику осознанной паузы. Во-первых, если это тебя слишком тревожит, просто выключи отчеты о прочтении в настройках. Это твое законное право на приватность. А во-вторых, приучи себя и своих близких к тому, что отсутствие мгновенного ответа – это не признак равнодушия. Это признак того, что человек сейчас занят своей реальной жизнью. И главное, сам не бойся оставлять сообщение без ответа, если тебе нужно время. Технологии дали нам скорость, но только ты сам можешь вернуть себе эту желанную тишину и спокойствие.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+. Радиус FM. Волна топовой музыки. Let's make tonight.

0: Беларуси 15 часов.
1: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожное предназначение беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: Привет, в студии Наталья Еленская, и сейчас я расскажу, куда переселяются беловежские зубры и когда Уилл Смит вернется в кино. Известный американский проповедник Франклин Грэм встретился с Александром Лукашенко в Минске. После встречи он заявил, что рассчитывает на скорую встречу президентов Беларуси и США. Он назвал Лукашенко и Трампа сильными лидерами с видением будущего. Проповедник подчеркнул, что не является политиком, он духовный советник Трампа. Гость также назвал Александра Лукашенко открытым и легким в общении, а Беларусь – красивой страной с прекрасными людьми. Главная битва за умы молодых белорусов идет в цифровой среде. Проиграть ее нельзя. Такое заявление сделал министр информации Беларуси на 6-м форуме медийного сообщества страны. По словам Дмитрия Жука, у нас есть две опоры – традиционные СМИ и новые технологии. И вот как раз в интернете, в соцсетях и мессенджерах сегодня решается главное. В форуме, к слову, участвует больше 700 человек. Они обсуждают, как не утонуть в информационном шуме и работать в эпоху фейков. 6 зубров из Беловежской пущи отправили в Башкортостан. Почти 3000 километров и трое суток в пути животные преодолели благополучно. Среди новоселов – взрослый самец и 5 самок. 2 из них скоро должны дать потомство. Сейчас зубры на карантине, а через месяц-два их выпустят на волю. Проект по восстановлению популяции зубров на Южном Урале запустили в 2023 году. Тогда из пущи привезли 18 особей. Они адаптировались и даже дали потомство. Российский Минздрав разработал методические рекомендации по здоровому образу жизни. Документ предназначен для медорганизаций, но полезен всем. Сразу после сна стакан теплой воды, завтракать с 7 до 9 утра, ужинать за 3 часа до сна, каждый час пить воду, исключить колбасы, полуфабрикаты, белый хлеб, сахар и сладкие напитки, двигаться не менее 7 тысяч шагов в день, при сидячей работе каждый час делать разминку. Уилл Смит возвращается в кино. Актер, известный по фильмам «Люди в черном» и «Плохие парни», снимется в боевике «Супермакс» режиссера Дэвида Гордона Грина. Для Смита это первая оригинальная роль после скандала на «Оскаре» в 2022 году, когда он ударил комика Криса Рока. По сюжету он сыграет агента ФБР, расследующего трагедию в самой охраняемой тюрьме мира. Съемки стартуют в середине августа. Премьера состоится сразу на стриминге Prime Video без кинотеатров. И последнее. Стань участником розыгрыша «Умные колонки». Правила такие. Заходи на radiusfm.by, проходи музыкальный тест до конца и ставь оценки нашим трекам. Твое мнение решит, что будет в эфире. А ты получишь шанс на крутой приз. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по западу, а днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром. Ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью плюс 4-6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 градуса, в Могилеве ночью 5-7, днем 21-23, в Гродно ночью 6-8 тепла, днем 17-19, в Гомеле ночью плюс 6-8, днем 22-24 градуса и в Бресте ночью 7-9, днем 17-19 выше 0. В студии была Наталья Еленская. Далее в эфире ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.
0: На

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым для слушателей старше 16 лет.
1: Всем пламенный привет. Если вы искали официальный повод, чтобы бросить все дела и просто кайфануть, считайте, это он. В эфире Радиус FM время главного музыкального отчета недели. В ближайшие 120 минут мы будем выяснять, чьи треки на этой неделе оказались в дамках, а кому ваши голоса на сайте radiusfm.by указали на выход. С вами Кирилл Громов, и поверьте, расклад в таблице сегодня такой, что даже нейросети бы зависали. На прошлой неделе у нас правили балом на третьем месте Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Ган-ган-ган! На второй позиции располагались Кунгс и Теофилис Лондон, Galaxy. Ну а золото на прошлой неделе забрали Биби Рекса и Faithless, New Religion. Но сегодня на 20-м месте нас встречает Лирик со своими кассетами. Видимо, ностальгия — это то чувство, которое никогда не выйдет из чарта. Слушаем и вспоминаем, как мы когда-то перематывали пленку карандашом.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: 19-я строчка осталась за нашим парнем. Это Тимошенко. Очень бодрый саунд, который реально заставляет чувствовать себя на все 100. Ну а теперь давай совершим прыжок через океан и посмотрим, что там происходит в чарте Billboard. В американском топе сейчас заправляют вот эти ребята. На 5-м месте Элла Лангли, Be Her.
1: Топ Billboard.
0: 4-е место досталось Оливии Родриго, Drop Dead. 3-е место Оливия Дин, Man I Need. Под номером 2 Bruno Mars, I Just Might. Ну и 1-е место также у Элли Лангли, Choose in Texas. Американцы ударились кантри-вайб, но наше внимание приковано к 84-му месту. Там расположился мощный дуэт Тайла и Зара Ларсон с треком «She Did It Again». Зара и Тайла объединились, чтобы напомнить. Они снова это сделали, выдали 100% хит. Если считаешь, что девочки достойны и нашего топа, ты знаешь, что делать на сайте radiosfm.by.
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт Радиос FM с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: 18-я строчка нашего топ-парада, и здесь максимально стильный тандем Дон Толивер и Доджа Кэт. Ребята поют про то, как теряют рассудок от чувств, но делают это настолько мелодично, что хочется сойти с ума вместе с ними прямо в этой пробке. Ну а мы двигаемся дальше, и пришло время включить интуицию. Рубрика «Fresh Прогноз». Сегодня ставим на немецкого парня с американскими корнями. Это Малик Харрис и новая работа «Lie to Me».
0: Fresh Прогноз. Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17-ю строчку сегодня уверенно занял Дамиана Давид. Пока группа Måneskin на паузе, Дамиана решил, что он парень самостоятельный и выдал сольный вайб про следующее лето. Ну а сейчас мы официально открываем портал в прошлое, рубрика «Перемотка». Переносимся в 2016-й. Помните, под что мы танцевали 10 лет назад? Из каждого утюга, из каждой машины гремел Джастин Тимберлейк. Его хит «Can't Stop the Feeling» стал саундтреком к мультфильму «Тролли», но в итоге заставил танцевать даже самых серьезных взрослых.
0: Перемотка.

0: На 16-й строчке сегодня закрепили Sony Fodera и Poppy Bascom. Их совместная работа Think About Us — это идеальный пример того, как должен звучать качественный хаус в 2026-м. Ну а мы на пару минут покидаем наши широты и отправляемся на другой конец света, чтобы узнать, что сейчас слушают в Австралии. На 61-м месте там расположилась Tate McRae с треком Just Keep Watching.
1: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.

0: Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
2: В «Хит» теперь каждая пятница и суббота «Желтая» 15 и 16 мая. Сыр «Молочный мир» легкий, 20% жирности, всего 2,99 за 200 грамм. Щековина копчено-вареная, смачная, «Велес Мит» всего 11,59 за килограмм. «Хит» – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.
4: Радиус ФМ.
5: На 15-й строчке сегодня расположились вечно молодые немцы. Группа Tokyo Hotel, Билл Каулиц и его компания в треке How to Love продолжают учить нас правильно любить под качественный поп-рок. Ну а мы продолжаем заглядывать в будущее. Рубрика Fresh Прогноз. И здесь у нас сегодня настоящий международный десант. Австралийский диджей с трубой Тимми Трампет и канадец Франк Уолкер и шведский голос Джон Мартин объединились для работы над треком All My Life. Если вы слышите голоса Джона Мартина, то знаете, это на 100% будет хит.
4: Fresh прогноз.
3: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14 место сегодня занимает Рэй. Девушка все еще в активном поиске и на всю страну спрашивает, где мой муж? Судя по тому, что она за неделю поднялась в нашем списке, сочувствующих ее проблеме в Беларуси немало. Ищем всем миром, ну и двигаемся далее. На 13 строчке у нас настоящая международная сборная. Бразилец Алок, американец Зиба и инди-рокеры Portugal The Man объединились, чтобы выдать идеальный летний гимн под названием Dive Into The Ocean.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13.
1: 13 место.

0: Клаба.
1: Автомобиль за 3 рублі? Худшею дискаунтери грошей. Увесь май за звичайные покупки отримливайте шанс выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур 8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек Кропка Вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Огонь! Гриль-фест в магазинах «Хит». Шашлык свиной в майонезе, полуфабрикат. 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 11 по 24 мая. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама.
4: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
4: ТОП-ЧАРТ?
0: Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: 12-я строчка сегодня закрепилась за интернациональным десантом. Это команда Hunter X, и их трек Golden полностью оправдывает свое название. Звучит дорого, качественно и блестит в нашем чарте уже не первую неделю. Ну а мы продолжаем перелистывать страницы нашего музыкального календаря. Рубрика «Перемотка». Отматываем ровно 10 лет назад и попадаем вновь в 2016-й. Тогда все танцполы страны разрывали Мэтью Кома. Его трек «Kisses Back» стал настоящим гимном для тех, кто не привык возвращать поцелуи и чувства.
0: Перемотка.

0: 11-я строчка сегодня закрепилась за Тейлор Свифт. Ее судьба Офелии остановилась в одном шаге от элитной десятки. Тейлор сейчас в таком творческом ударе, что, кажется, может превратить золото даже список покупок в продуктовый. Но сегодня ваши голоса распределились именно так. Напоминаю, если хотите видеть ее выше в следующую пятницу, залетайте на radiusfm.by. Ну а теперь смотрим, что прямо сейчас разрывает британский UK Singles Chart. И в главной пятерке сегодня настоящий винегрет из эпохи стилей. На пятом месте Алекс Уоррен, Forever Dream.
1: Топ UK Single Chart.
0: Четвертое место достается Майклу Джексону, Билли Джин. Оливия Родриго в этой таблице располагается на третьем месте с треком Drop Deep. Тейм Импала забирает вторую строчку с треком Дракула. А Сэм Фендер и Оливия Дин — золото этой таблицы. Rain Me In. Британцы знают толк в разнообразии, и мы от них не отстаем. Завершаем наш первый час на мощной ноте. Слушаем Алекса Уоррена, который сегодня в Британии повсюду. И с его треком «Find Place to Die» — отличная точка для этого часа, но не для нашего шоу. Не переключайтесь, во втором часе нас ждет самая жара. Десятка лидеров и имя того, кто заберет золото. Услышимся совсем скоро.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, in the storm's always on the horizon.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. И в этом выпуске я расскажу, какие из белорусских дорог станут бетонными и почему в Принстоне больше не верят студентам. Президент Беларуси провел встречу с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, который находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Обсуждалось выполнение дорожной карты стратегического сотрудничества на 2026-2030 годы. Среди приоритетов создание логистических коридоров и расширение промышленной кооперации. Также затронули темы гуманитарного сотрудничества. Международная федерация борьбы отменила все ограничения для белорусских спортсменов. Теперь борцы могут выступать под своими флагами во всех возрастных категориях. В случае победы наших спортсменов на турнирах будет звучать государственный гимн Беларуси. Ранее о полном восстановлении прав белорусских спортсменов объявили также Международный союз современного пятиборья, Всемирная боксерская организация и Международная федерация волейбола. В этом году в Беларуси построят 27 километров бетонных дорог. Новое покрытие появится на трассе между Жодиной и Борисовым, а также на дороге от Речицы до Калинковичей. За прошлую пятилетку уложили 60 километров бетонки, а до 2030-го хотят построить еще 175, почти в три раза больше. Бетон толщиной 24 сантиметра кладут поверх асфальта. Следующие работы пройдут на самых загруженных участках в пределах 2 МКАД. В Германии проходят предупредительные забастовки в торговле. Сильнее всего акции затронут север страны. Закрываются магазины и склады известных сетей. Покупатели могут столкнуться с очередями. Профсоюз требует повышения зарплат на 7%. Люди жалуются, что цены растут, а компенсации ниже инфляции. Забастовки – попытка продавить переговоры. Работодатели уже назвали требования чрезмерными. Принстонский университет изменил кодекс чести, который действовал 133 года. Причина – развитие искусственного интеллекта. С 1 июля все экзамены будут проводиться под наблюдением преподавателей. Раньше студенты сдавали тесты без контроля, полагались на честность, а в 2025 году почти 30% студентов признались, что списывали. Теперь в аудиториях появятся наблюдатели. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 81 копейка, 10 китайских юаней 4.10. Коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека Комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия. Срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте apb.by или по телефону 136. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по западу, а днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром. Ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью плюс 4-6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 градуса, в Могилеве ночью 5-7, днем 21-23, в Гродно ночью 6-8 тепла, днем 17-19, в Гомеле ночью плюс 6-8, днем 22-24 градуса, и в Бресте ночью 7-9, днем 17-19 выше 0. В студии была Наталья Еленская. Далее в эфире Топ-чарт Радиус FM.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: Второй час топ-чарта на Радиус FM пошел. С вами Кирилл Громов, и мы официально входим в зону максимальной турбулентности. Сейчас будем выяснять, кто из артистов на этой неделе сорвал джекпот и пробился в элиту, а кто остался за бортом десятки сильнейших. Открывает топ-10 сегодня проект Иманбек, объединившийся с Софи Рейс и Луиза Сонза. Трек Not You — это когда суровый казахский бас встречается с горячим латинским темпераментом. На прошлой неделе они были чуть ниже, но сегодня ваши голоса подняли их на 10-ю строчку. Прыгаем в этот звук.
3: Ты слушаешь топ-чарт?
5: Топ-чарт?
3: Радиус FM.
5: Радиус FM.
3: Десятое.
5: Десятое место.

0: это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятка стартовала отлично, а теперь давайте на минуту отвлечемся от нашего списка и проверим, что люди активнее всего ищут в сети. В чарте Яндекс.Музыки на этой неделе на первой строчке обосновалось мощное трио. Проект By India и Мод с треком Шаде. Кажется, это идеальный саундтрек для тех, кто любит стильный и немного меланхоличный вайб.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-м месте у нас Тейлор Свифт сегодня. Ее «The Fate of Ophelia» — это очередное доказательство того, что Тейлор может превратить платиновый хит даже прогноз погоды или старую легенду. Она в нашем топе уже как родная, но сегодня только 9-е. Но мы не тормозим, впереди финальная на сегодня рубрика «Fresh прогноз». На прицеле новинка от группы Maroon 5 под названием «Heroina». Адам Левин и компания решили добавить свой звук еще больше драйва. Если вы все еще не проснулись после рабочей недели, этот трек сделает все за вас. Слушаем, оцениваем и решаем, достоин ли этот героический трек попасть в наш основной список на следующей неделе.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Восьмая строчка, и тут Airbook со своим Грейслендом. На прошлой неделе они были в тройке, но чарт — штука суровая. Сегодня пришлось немного подвинуться и уступить дорогу молодым и дерзким. А теперь время рубрики «Перемотка». Вспоминаем то, под что мы зажигали несколько лет назад. Пункт назначения — 2017 год. Время, когда бразилец Алок вместе с Бруном Мартини и Зибой заставили весь мир подпевать треку «Hear Me Now». Помните эту фирменную свистульку в припеве? Кажется, тогда этот мотив стоял на звонке у каждого второго. Давайте вспомним, как это звучало.
0: Перемотка.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На седьмом месте у нас Альберт Брайт. Его дикий трек покорил твое сердце, но сегодня он только седьмой. Это чарт. Здесь все меняется быстрее, чем настроение в понедельник утром. А пока Альберт думает, как вернуть лидерство, заглянем в мировой Шазам. Четвертое место достается Леди Гаге и Дойче «Runway».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Под номером 3 Хьюшел и Солто «Джамайка». Серебро этой таблицы забирают The Second Voice «Let Me Be». Ну а первое место у The Chemical Brothers — «Go». А на 25-м месте мирового рейтинга внезапно всплыла Кайли Миноук со своим нетленным хитом «Can't Get You Out of My Head». Видимо, мир зациклился на классике, и мы его в этом полностью поддерживаем. Слушаем, что сейчас в тренде по всему земному шару.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: это топ-чарт Радиус FM.
1: Шестая строчка — это клан «Карусель» со своим «Заездом». Идеальная музыка для тех, кто любит скорость и качественный хаос. А мы снова крутим ручку настройки в рубрике «Перемотка». Снова возвращаемся в 2017 год, когда дуэт Софи Такер выпустил свой гимн дружбе — трек «Best Friend». Песня, которая стала популярной после презентации нового айфона, а потом прописалась во всех плейлистах планеты. Если у вас рядом есть тот самый лучший друг, самое время сделать музыку погромче и подпеть.
0: «Перемотка».
2: Mm-hmm.

0: Автомобіль за 3 рублі? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанс выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра.грошек.бай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт.
3: Радиус FM.
4: Мы заходим в красную зону топ-5, и на пятом месте у нас Дон Диабло и его Radio Baby. Настолько прочно прописались в нашем эфире, что, кажется, Дон скоро потребует здесь регистрацию. Ну а теперь наша гордость. Сегодня слушаем проект DJ Cavalier с треком One Leads to Another. Это тот самый случай, когда белорусский саунд ничем не уступает мировым звездам. Нашим ребятам очень нужна ваша поддержка, так что не забывайте голосовать на сайте.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня Кункс и его «Галактика». На прошлой неделе этот парень был вторым, а сегодня остановился в одном шаге от пьедестала. Плотность голосов на этой неделе была просто запредельной. И еще одна работа от наших ребят перед самим финалом. Проект «Платон» и «Джулай» с песней «Missing». Это качественный глубокий саунд, который идеально готовит нас к самой развязке. Готовимся к объявлению тройки победителей.
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ
1: Радиус
0: FM.
2: Финишная прямая. Бронзу сегодня забирает Биби Рекса с проектом Faithless. Их New Religion на прошлой неделе были номером один, но сегодня ваши голоса распределились иначе. Третье место. Отличный результат. Поздравляем с заслуженной медалью.
0: Тройка лидеров этой недели.
1: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
0: Третье.
1: Третье место.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
6: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. И шашлык уже на мангале. Бедро цыпленка в маринаде, полуфабрикат. 12 рублей 99 копеек за килограмм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в гипермаркетах Евроопт.
7: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. 20 лучших хитов недели.
9: Топ-чарт Радиус FM.
10: Серебро сегодня забирает убойное трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Их работа «Ган, ган, ган» — это тот случай, когда огромный опыт встречается с молодым талантом и получается лучший хит. До вершины им не хватило совсем чуть-чуть, но кто же стал новым королем или королевой недели? Прежде чем скрыть конверт, быстро смотрим всю десятку лидеров. Сегодня ее замыкали Иманбек и София Рейс «Not You».
9: Горячая десятка.
10: KDDK и Алекс Альта были на 9-м месте с треком One and Two. Под номером 8 Airbooks Graceland. Номер 7 Альберт Брайт Wild. Шестую позицию сегодня забрали клан Карусель Ride. Дон Диабло и Fits and the Tantrum сегодня забирают пятую строчку с треком Radio Baby. Под номером 4 Kungs и Theophilus London — Galaxy. Бронза сегодня у Bebe Rexha и Faithless — New Religion. Серебро забрали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай — Ган, ган, ган. И наш новый номер 1, а также звание «Взлет недели» получает Алан Уокер со своими сломанными струнами. Алан совершил классный прыжок, и сегодня он на троне. Поздравляем! С вами был Кирилл Громов. Голосуйте за любимых артистов на сайте radiusfm.by и живите ярко. Услышимся через неделю. Это был ТОП-чарт. Пока-пока.
8: Первое.
9: Первое место. «Взлет недели».
11: «Взлет недели».

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, наверное, вы себя на этой неделе уходящей хорошо вели, потому что небесная канцелярия вдруг внезапно стала милостлива к нам. И как это ни странно, вот так вот ближе к вечеру, ближе к 17:00 в Минске стало практически настоящее лето. Вот я сегодня утром выходила на работу, я была реально в куртке практически зимней, было так холодно. А вот, пожалуйста, к вечеру чудеса случаются. Ну что, предлагаю тебе не засиживаться сегодня в офисе, побыстрее покидать свое рабочее место, конечно же, включать погромче топовую музыку Радиус FM в своем автомобиле и вместе со мной предвкушать потрясающие солнечные, практически летние выходные. Но кое-где небольшой спойлер, будет идти дождь. Об этом подробнее узнаем из предстоящего выпуска новостей. 17:00 в Беларуси. Рома Савосик пришел, улыбается весь такой, наверное, новости хорошие принес. Ром, привет, заходи, рассказывай.
2: Привет, расскажу о закрытии YouTube в Беларуси и про обмен военнопленными между Россией и Украиной.
3: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. В ходе разговора белорусский лидер попросил гостя из Америки передать добрые пожелания главе Белого дома Дональду Трампу. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что у американского лидера в Беларуси есть надежные друзья и сторонники. YouTube в Беларуси закроют только при угрозе нацбезопасности. Об этом заявил глава Министерства информации страны Дмитрий Жук. Ранее он комментируя возможность запрета в стране видеохостинга на фоне удаления каналов ведущих белорусских СМИ, заявлял, что в этом вопросе действовать надо аккуратно, исходить из национальных интересов. Граница Польши с Белоруссией стала непроходимой для нелегалов. Такое заявление сделал премьер-министр европейской страны Дональд Туск. «Мы достигли того, о чем можно было только мечтать. В первом квартале 2026 года никому не удалось нелегально перейти границу между Польшей и Белоруссией. Ноль нелегальных переходов», — уточнил политик. При этом он отметил, что миграционное давление на границе не снизилось. На территории Беларуси состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 205/205. Он проходит в рамках договоренности президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Сейчас военнослужащие направляются домой. Кроме того, 15 мая стороны обменялись телами погибших. Завтра в городе Житковичи Гомельской области пройдут соревнования по гиревому спорту «Кубок Полесья». Турнир пройдет уже в 30-й раз. Выступят 18 команд – юноши и девушки, мужчины и женщины, ветераны спорта из разных уголков Беларуси, а также спортсмены из Курской и Брянской области России. Победителей в личном зачете ждут золотые медали, дипломы и памятные призы, а лучшим командам достанутся престижные кубки. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу, днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром, ночью и утром в отдельных районах туман. В Минске ночью +4-6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью +5-7, днем 20-22 выше нуля, в Могилеве ночью +5-7, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью +6-8, днем 17-19 тепла, в Гомеле ночью +6-8, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 7-9 тепла, днем +17-19. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: 17.13, точно, драйвовые. Вот есть хорошие новости. Белорусский автопром укрепляет свои позиции. Geely и BLG занимают почти две трети рынка. Вот такая статистика, прям самая актуальная. Да, спрос на современные технологичные практичные автомобили в нашей стране остается высоким. Ну и вот, в частности, напоминают про то, что в 2018 году, например, количество реализованных машин, произведенных в Беларуси, было едва ли 100 тысяч. А уже если говорить про наше время, про наши дни, в 2025 год, то это количество значительно увеличилось. И вот буквально радует показатели сейчас всех производителей Geely и BLG. Поэтому это говорит о том, что интерес к автомобилям отечественного производства растет очень сильно. И, соответственно, можно говорить о том, что скоро на дорогах столицы, в том числе, будут ездить автомобили или не только в основном китайского производства, но и нашего белорусского. Также есть интерес к автомобилям, сделанным в Беларуси со стороны россиян. Это значит то, что бренды данные автомобильно укрепляют свои позиции, конечно же, благодаря качеству. Потому что автомобиль прежде всего показывает себя в процессе эксплуатации. И вот всем тем, кто сейчас за рулем отечественных авто, большой-большой привет. Делайте звук погромче. Здесь самый автомобильный трек от Дэвида Гетта.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:20, точное драйвовое, согласись, вечером в пятницу, как и выходные. Время — это золото, которое нужно проводить, конечно, максимально на чиле, на расслабоне и, как вариант, попивая кофе с золотом. Ну, ты же знаешь, что кофе с золотом сейчас вирусится вовсю. И вирусится, например, кофе, который делают в районе Немиги в одном из отелей. Его цена составляет 60 белорусских рублей за одну порцию, золотой королевской капучино. Но, скажу сразу, выглядит роскошно, понятное дело. Ну, мне кажется, можно найти альтернативу. Варианты и я нашла. Если, например, ты будешь в Гродно в эти выходные, а погода позволяет путешествовать по Беларуси, то заезжай там в кафешку в районе улицы Горького. Так вот, там делают тот же кофе, тот же капучино, золотой, красивый, вкуснейший. Я лично пробовала всего за 10 рублей. Чувствуешь разницу? 10 и 60 рублей. Так что делай правильный выбор. Цени каждую минуту этих выходных и, конечно же, куда бы ты ни решил сегодня отправляться. Пожалуйста, бери с собой топовую музыку Радиус FM. Мы вас подзаряжаем классным настроением. Всех с пятницей. Какие ожидать температурные показатели в грядущие выходные? Все подробности узнаешь через 3 топовых трека в эфире Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Бананы всего 3,59 за килограмм. Цыпленок бройлер, тушка охлажденная, всего 5,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Точное драйвовое 17:32. Ну, рассказать тебе, какой шикардос на улице. Возможно, ты еще в офисе сидишь и не знаешь, какая красота тебя ждет, потому что потеплело. С утра еще ничто не предвещало. Ну да, солнышко выглядывало, но был прохладный ветер. Теперь этот ветер убрался во свояси. И в Минске действительно не просто приятно. В Минске просто как будто лето наступило. Я шла на эфир, честно скажу, даже куртку сняла и наслаждалась этой погодой. Пишет, что на градуснике плюс 18. И такой теплый, классный ветер. Но расскажу о погоде на грядущие выходные. Каким сюрпризом там быть готовым, потому что сюрпризы тоже будут, но не во всех городах. Об этом подробнее сразу после анонса топовой музыки. В самое ближайшее время не пропусти Альфа и Ману Чао. Также Coldplay и We Pray. И еще Comrade. Ну а завтра выходные, завтра 15 мая, середина мая, уже так быстро время идет, еще бы, когда погода хорошая, мне кажется, жизнь становится в разы прекрасней. Так вот, то, что касается показателей на завтрашний день, то вот прямо сейчас все подробности уже готов выдать Белгидромет.
0: Радиус FM о погоде.
1: Погоду будет определять фронтальный раздел, который принесет теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Ощущается в основном без осадков. Но вот все-таки дожди будут, расскажу, в каких городах об этом подробнее. Но скажу перед этим, что 3,9 со знаком плюс – это в ночные часы, а вот дневные показатели будут следующими. В Минске без осадков 21-23, без осадков в Витебске 20-22 выше нуля. Далее Могилев здесь плюс 23, тоже без осадков. В Гомеле плюс 22-24, абсолютно летние показатели – и тоже без дождей. Где же все-таки осадки, спросишь ты, расскажу тебе. Это Брест, Гродно завтра выделится осадками. Ну, я полагаю, что это будет освежающий дождик, но с грозой и молниями. 17-19 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. И шашлык уже на мангале. Кебабчики из свинины и курицы, полуфабрикат. 7 рублей 99 копеек за 600 грамм. Только с 11 по 24 мая. Шашлыки в разгаре в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80. Хит! Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мука пшеничная. Лицкая, высший сорт. Всего 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Golden, рафинированное. Всего 3,49 за 800 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Ходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ, смотришь классный видосик, улыбаешься, оставляешь свой коммент по этому поводу. Коммент улыбает тебя, улыбает меня, улыбает всю страну, а ты получаешь за это набор чая Такамори через два топовых трека.
1: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: Делает упражнение каждый день, и шерсть не будет болеть. Так мы подписали классный видос с котиком, который разместили в нашем телеграм-канале «Радиус ФМ». Заходи, смотри, улыбайся вместе с нами, ну и делай вместе с котиком вот это самое упражнение. Что ты думаешь по этому поводу? Настя написала: вот так я выгляжу, когда прихожу с работы и бухаюсь в буквальном смысле на диван, на спину, и меня просто не поднять, наверное, так. Так, и вот еще такая версия. Засунул целую сосиску, хотел разделить. Теперь пытаюсь достать хотя бы половину, чтобы было на потом что скушать. Ну, правда, а что вдруг в 12 ночи закончится есть? Конечно, тут сосиски пригодится. Так, Вадим пишет: так это котик к лету готовится усиленно под музыку Радиус ФМ. А то есть останется в своей форме вот такой, несколько плотноватой, то ни один котик, вернее, киска не клюнет на него. Их будет скучно, видимо, жить и лето проводить. Так, Юля написала: это просто отчаянная попытка встать на работу ранним утром, когда всю ночь напролет смотрела какой-то интересный сериал, не могла оторваться. Ой, Юля, как я вас понимаю, у меня такое бывает. Думаешь, ну вот одну серию только посмотрю и обязательно спать лягу. Смотришь, потом уже шестая, седьмая серия, и на часах уже далеко за полночь. Так, или вот еще такие версии. Ленка пишет: решил боксом позаниматься, жаль, уже не март месяц, всех бы котов разогнал, и все кошки района достались бы нашему коту-герою. Так, или вот еще, напутствие от Ольги на выходные: вот так бывает, если переешь, поэтому выходные больше двигаемся, друзья, меньше едим. Мне очень понравилось сообщение от Анны: ты сможешь перевернуть этот мир. Анна, пожалуй, вот ваше вдохновляющее сообщение становится победителем. Набор чая Такамори достается именно вам для того, чтобы в эти выходные мы перевернули, каждый из нас, свой личный мир, чтобы мы перезагрузили, чтобы мы получили максимум позитивных эмоций. Ну, а все эмоции давайте запивать чаем Такамори. Анна, вам достается целый набор, а всем остальным нашим самым топовым слушателям я говорю спасибо и желаю классных выходных.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
4: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Мы приближаемся к моменту X этой недели. Напомню, что в рамках Абракадабр главный приз этой недели – аэрогриль. Крутая штука. Я бы сказала, что такой своеобразный фен для еды. Только с чувством собственного достоинства. Он не просто сушит и обдувает картошку так страстно, что эта самая картошечка или курочка становятся такими ароматными, хрустящими. В общем, мы с вами не в силах сопротивляться. Поэтому есть возможность заполучить аэрогриль, если ты прямо сейчас, вот прямо в эти мгновения зайдешь в наш телеграм-канал «Радио СФМ». У нас там Абракадабр. Классная. Три подсказочки, отгадываешь, пишешь ответ в комментах и ждешь мой звоночек сегодня в 18:20. Я желаю тебе удачи. Да прибудет с нами удача и новый час 18:00 в Беларуси. И удачно на огонек включенного микрофона зашел Рома Савосик. Рома, привет, какие новости?
2: Привет, расскажу, кого проверяют сотрудники ГАИ и что нашли археологи в Африке.
0: В радиусе новостей.
2: Президенты Беларуси и России сегодня провели телефонные переговоры. Разговор состоялся утром. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. Сотрудники ГАИ проводят рейды по проверке грузовых машин. Проверочные мероприятия продлятся до 20 мая. Подробностями поделился начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорсполкома Артем Нехай.
3: В рамках акции сотрудники столичной госавтоинспекции уделяют внимание соблюдению водителями грузовых автомобилей требований ПДД, а также требований иных законодательных актов. Внимание инспекторов обращено на техническое состояние такого транспорта и физическое состояние водителей. Для достижения цели профилактического мероприятия задействованы ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
2: Иран приветствует усилия любых стран в урегулировании конфликта. Об этом заявил глава МИД исламской страны Аббас Аракчи. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил помощь в урегулировании. «Мы ценим любую страну, которая способна помочь, особенно Китай. Китай уже помогал в прошлом при восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией», — уточнил дипломат. В Африке нашли сотни массовых гробниц. Они даже старше египетских пирамид. Эти погребальные сооружения датируются 4-м и 3-м тысячелетием до нашей эры. В ходе исследования зафиксировали в общей сложности 280 ритуальных сооружений, в том числе 20 уже известных по предыдущим обследованиям. Остальные 260 были идентифицированы впервые с помощью анализа спутниковых снимков. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 81 копейка и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 10 копеек. Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия такие. Срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Таковы были новости, о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу, днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром, ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью плюс 4,6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 5,7, днем 20-22 выше нуля, в Могилеве ночью плюс 5,7, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 6,8, днем 17-19 тепла, в Гомеле ночью плюс 6,8, днем 22-24. 4 выше нуля. В Бресте ночью 7-9 тепла, днем плюс 17-19. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.13, точное, драйвовое. Ну что, приближается мгновение, когда будет решена судьба нашего аэрогриля. Очень нужная и важная штука. Тем более, если ты готовишься к лету, то ты понимаешь, насколько классный вариант готовить еду именно в аэрогриле. Радиус ФМ желает тебе, конечно же, оставаться на ЗОЖе, конечно же, получать удовольствие не только от еды, но и, например, от разгадывания квеста. Заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Ну и далее, давай, разминай свой мозг, серое вещество, и отгадывай по подсказкам. Вот следующая ситуация. Итак, встретимся. Ну, это считалось самым чистым местом, поэтому женщины часто рожали именно там. Заинтриговала? Дальше. В Финляндии это есть почти в каждом доме и, как это ни странно, даже в каждом автобусе. А у древних римлян это были как торговые центры. А что это я такое описываю? Что я загадала? Пиши свои варианты, оставляй в комментах ответ и жди мой звоночек.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Аэрогриль сейчас держу в своих ручках и знаю, что аэрогриль точно достанется хорошему человеку. Возможно, этого человека буду звать Леша. Леш, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: О, Леша прям предвкушает свое участие в Абракадабре. Леша, где мы тебя застукали? Что ты сейчас делаешь?
2: Да, вот сижу, понимаю, что...
1: Ага, мы тебя сейчас отвлекать всячески будем, хорошо? Но перед этим послушай пожелания конкурентки своей Арины, потому что она в начале недели отгадала Абракадабру с первой попытки. Арина с нами тоже на связи. Арина, привет.
3: Здравствуйте.
1: Арина, что скажешь, Леша, какие-то пожелания будут?
3: Желаю удачи.
1: Я какую-то иронию услышала в вашем голосе. Леша, ну, в общем, у тебя серьезный конкурент, поэтому...
2: Волнуюсь.
1: Волнуйся, правильно. Надо волноваться, когда пришел час. А что? Волнение добавляет нам каких-то ярких эмоций, ярких ощущений. А вот у меня такая вот история. Тебе же нужно с первой попытки попытаться отгадать, понимаешь? Потому что Арина это сделала с первой попытки. Если ты с первой попытки не угадываешь, то будем прощаться. Но пока здесь поставлю многоточие, потому что прям выдохни сейчас и почувствуй, какую цифру нужно назвать. Я, правда, желаю тебе удачи. Поехали.
2: Я не знаю, честно. Давай. Как думаете, везучая или невезучая называть?
1: Слушайте, ну у каждого своя везучая цифра. Ты для начала скажи, что ты будешь готовить в аэрогриле, если выиграешь?
2: Какой? Я думаю, что как-то то, что фэк-дэ-фэк-дэ готовлю. Так, давайте...
1: Пока...
2: Двойка!
1: Да, думайте, что это двойка. Это там подсказывает кто-то или что?
2: Нет, мы не уверены, не знаю. Хоть бы двойка.
1: Хоть бы двойка. Ну, давайте посмотрим, что у нас там прячется за номером два. Вот это да! Я не знаю, как у него это получилось. Ну, Арина, ты все сама слышала. Алло. Алло.
3: Алло, да.
1: Арина, круто. Что? Круто, я тоже хотела сказать. Круто, я прям не ожидала, что вспотела, если честно. Но смотри, значит, батл быть. Получается так, да? Арин, что приготовишь первое в аэрогриле, если все-таки тебе достанется?
3: Ой, даже не знаю. Да. Сырники.
1: Слушайте, ну классная история. Отлично. Можно будет даже Лешу позвать на сырники, если что. Но, Леш, все, сейчас задание посложнее будет. Смотрите, я заживала для вас песню. Ваша задача отгадать либо название песни, либо ее исполнителя. Все просто, окей? Она сейчас начнет звучать. Но, когда вы понимаете, что у вас есть ответ, вы кричите просто букву «Я». «Я», да, и после чего оглашаете ответ. Договорились?
3: Да.
1: Все, Леша, ты там готов?
3: Да.
1: Ой, я сама волнуюсь. Поехали. 3-4, поехали. Я, да, только что у нас Арина была первой. Итак, Арина, что тут у нас заживали мы? Итак.
3: Holiday Boy.
1: Это Holiday Boy. Это Holiday Boy, сейчас узнаем ответ. Да. Ну, поскольку аэрогриль, то и те самые пожары знаменитые Holiday Boy мы только что в нашем эфире прослушали. Ну, что такое, Леш, я тебе желаю определиться с рецептами. Обязательно участвую каждую неделю в эфире Абракадабры. Потрясающий подарок от Радиус ФМ. Мы всегда вас удивляем приятно. Ну, а Арине я жму руку.
3: И... Ура!
1: Слушай, аплодисменты, да. Другой рукой протягиваю тебе. Да, этот аэрогриль от Радиус ФМ. Ох, какой волнительный получился сегодня эфир. Ну а что, пятница вечер, она такая.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
4: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандруки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
5: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама. Радиус FM наше.

0: Плюс ФМ Автодрайв.
1: Ну что, у нас точное драйвовое 18.36. Хочу уточнить, что ты делаешь уже в эти мгновения. Надеюсь, как минимум ты выключаешь свой ноут, может быть, уже даже закрываешь дверь своего офиса, и тебя ожидает потрясающий вечер пятницы. Ведь со мной Соли Венская, давай-ка вдохновляться, строить планы. И, конечно же, куда бы ты сегодня ни направлялся, бери с собой топовую музыку Радиус ФМ. Мы столько тут всего для тебя подготовили. Я предлагаю делать звук по максимуму и встречать в нашем эфире вот совсем скоро Хугеля «I Adore You». Да. Очень красивый трек от нашего земляка. Holy Flame подарит нам работу под названием «Нежность».
2: Хочешь, я украду?
1: Хочу, конечно, хочу. В пятницу хочу особенно. А еще Дэвид Гетта в ближайшее время и Биби Рекса, тот самый трек «I'm Good». Да, надеюсь, заканчиваешь рабочую неделю именно в этом состоянии. Ресурсы есть для того, чтобы проживать эту жизнь по полной. Ну и погода тоже нам устроит. А вот что устроит и в каких городах есть повод взять с собой завтра зонтики, подробности далее.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Итак, заглядываю на сайт Погода.бай и вижу следующую информацию на 16 мая, суббота. Будет переменная облачность. Так вот, кое-где прям лето, а кое-где немножечко еще весна. В частности, в Минске 21-23 без осадков. Далее, Витебск 20-22 выше нуля, тоже без осадков. В Могилеве переменная облачность и 23 выше нуля. А в Гомеле просто настоящее лето, плюс 24, тоже периодически будет проглядывать солнышко. Где же все еще весна? В Гродно. Здесь до плюс 17 и осадки. В Бресте тоже будет идти дождь с грозой, штормовой ветер и 17-19 со знаком плюс.
0: Реклама.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12.00.
4: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
0: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18:45, и тело очень просит с приходом выходных шашлыков, особенно когда хорошая погода. Специалисты предупреждают об опасности мяса для шашлыка в магазинном маринаде. Да, есть тут свои нюансы, конечно же. Вот замаринованный шашлык промышленным способом, он экономит наше с вами время. Но тут важно понимать, что под таким маринадом часто скрывается не самое свежее сырье. Здесь стабилизаторы, усилители вкуса, уксус. И получается очень высокая нагрузка на желудок. А чем она выше, тем выше риск пищевых инфекций. И не только. Поэтому, пожалуйста, специалисты напоминают о том, что приготовить самому маринад – это и удовольствие, это и очень-очень вкусно. И тем более, если вы следите за своим рационом, своей фигурой, то знаете, что самый полезный маринад для шашлыка, например, кефирный. Потому что кефир размягчает волокна и по-настоящему делает мясо нежным и сочным. Также можно использовать еще и минеральную воду. Она тоже за счет пузырьков делает мясо особенно нежным. Также просят специалисты не игнорировать гранатовый сок. Сок граната богат антиоксидантами, делает мясо мягким. И особенно гранатовый сок идеален в сочетании с шашлыками из говядины. В общем, помни про то, что шашлык может быть полезной едой, только подбери к нему правильный маринад и будь здоров.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: Точное драйвовое 18.52. Если ты сегодня в пятницу решил, что тебе нужен особый рацион, яркий, как и ты сам, как твое настроение, я рекомендую обратить тебе внимание на розовый сыр, который производят наши белорусские предприятия. Одно из предприятий завирусилось этим розовым сыром. Якобы оно со вкусом малины. Я лично не пробовала, но вижу, что по фоткам это выглядит очень круто, очень классно, очень аппетитно. И мне кажется, под другой пятничный рацион это будет просто идеальное сочетание. И, конечно же, приправь всю эту историю пятничную топовую музыку Радиус ФМ, и ты поймешь, что это просто что-то на идеальном. Ну и, кстати, в сыре много очень полезных веществ, в том числе и кальция, что полезно для нашего организма, для костей, для зубов и не только, вообще для самочувствия в том числе. А еще полезно для самочувствия не переедать и, конечно же, постоянно быть в движении. Именно поэтому мы дарим тебе программу «В движении», которая стартует в нашем эфире сразу после выпуска новостей, принимая 2 часа клевых треков, которые, правда, заставят тебя и вдохновят на движение, вдохновят на то, чтобы подключить к этой танцевальной истории еще и близких, и очень круто проводить время в компании самой топовой радиостанции страны «Радиус ФМ». Береги себя, услышимся в понедельник. Погнали!
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
0: Реклама.
6: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
7: Вместе с налоговым консультантом Татьяной Тихоновой мы обсудим, как работает система налога на профдоход, какие ошибки чаще всего допускают плательщики и что важно знать тем, кто только планирует перейти на этот режим налогообложения.
0: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко сегодня встретился со своим коллегой из Зимбабве. Эмерсон Нангагва находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Во время встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнение дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 26-30 годы. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных с Зимбабве проектов. Все десятиклассники пройдут учебно-полевые сборы с 25 мая. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. Он уточнил, мальчики примут участие в 10-дневных сборах и смогут попробовать себя в роли будущих защитников Отечества. Школьники будут совмещать обучение и оздоровление. Если их невозможно проводить в круглосуточном формате, то сборы организуют в те же сроки на базе школы и гимназий. В Минске на отдельных участках общественный транспорт работает с отставаниями от графика. Это связано со скоплением транспорта, сообщает Минск-Транс. Так, в связи со скоплением транспорта на станции метро Могилевская движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика. Задержки составляют до 22 минут, на улицах Куйбышева-Сурганова до 30 минут, а на улице Голубева, проспекте Дзержинского до 20 минут. Отношения Китая и США не должны напоминать американские горки. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И. Он отметил, что отношения Пекина и Вашингтона являются не только самыми важными, но и самыми сложными в мире. Поэтому дипломатия глав США и Китая является путеводной звездой. Ван И подчеркнул, что наибольшим общим знаменателем для двух держав может быть только мирное существование. Прогулки на природе делают людей счастливее. К такому выводу пришли ученые. Они считают, что природа повышает удовлетворенность жизнью не напрямую, а через способность принимать и уважать собственное тело. Отмечается, чем чаще человек бывает на природе, тем более он удовлетворен жизнью и собственным телом. Также выяснилось, что контакт с природой усиливает самосострадание. Оно помогает сформировать принимающее отношение к телу, а это отношение повышает удовлетворенность жизнью. И в завершении выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков, пройди опрос до конца. И ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай и побеждай. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу, днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром, ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью плюс 4-6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 выше нуля, в Могилеве ночью плюс 5-7, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 6-8, днем 17-19 тепла, в Гомеле ночью плюс 6-8, днем 22-24. 4 выше нуля. В Бресте ночью 7-9 тепла, днем плюс 17-19. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: движении.
1: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
2: Добрый вечер, в эфире «Движение» на Радиус FM, у микрофона Леша Якимович, и у нас вечер пятницы, 15 мая, и мы создаем настроение для того, чтобы ворваться в топовые, а главное, ритмичные выходные. Ну и открываем наш вечер треком, под который твое тело само подстраивается под бит. Это Дэвид Гетта с треком «After You». И вот знаешь, есть научный факт, мол, ритмичная музыка с частотой около 120 ударов в минуту заставляет сердце биться в такт уже через полминуты. Так что я считаю, что нужно не терять ни секунды и скорее бежать слушать этот топовый трек.
0: Радиус FM.
1: Радиус FM.

Звучит история о судьбе героини Шекспира. И, кстати, в эти выходные у тебя есть возможность самому стать частью другой, не менее увлекательной истории. В общем-то, 16 и 17 мая в Центральном ботаническом саду в городе Минске пройдет пчелиный фестиваль. Мастер-классы, дегустация меда, экскурсии на пасеку. Вход там свободный и будет интересно и детям, и взрослым. Поэтому, если еще не придумал, чем заняться на выходные, то вот тебе вполне хороший вариант. Ну а после прогулки по ботаническому саду, когда проникнешь любовью к природе, самое время признаться в этом чувстве. В треке «I Love You» слушаем.

0: Бекки Хилл – одна из самых востребованных вокалисток Британии. Ее трек спродюсирован легендарным дуэтом Chase и Status и звучит так, будто он был здесь всегда. В мире тоже случаются неожиданные совпадения, которые кажутся, ну честно, невозможными. И вот на днях в Аргентине на ночное ток-шоу про НЛО по ошибке вместо уфолога позвали уролога. Ведущий и сам неожиданный гость с трудом сдерживали смех, обсуждая неопознанные летающие объекты с медицинской точки зрения. Вот так вот бывает. Хочешь поговорить о пришельцах, а приходится обсуждать совсем другие внеземные сферы. Ну ладно, а теперь давай посмотрим, что там с погодой, чтобы завтрашние прогулки прошли как надо.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу, днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром, ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью плюс 4-6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 выше нуля, в Могилеве ночью плюс 5-7, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 6-8, днем 17-19 тепла, в Гомеле ночью плюс 6-8, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 7-9 тепла, днем плюс 17-19. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
2: В движении.
1: Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
0: После погоды мы возвращаемся и знакомимся с французским диджеем Седриком Жерве, который создал этот знаменитый ремикс и рассказывал, что сразу почувствовал в оригинале Ланы Дель Рей его огромный потенциал для танцпола. Ну, так и вышло. Его версия принесла ему первую премию Грэмми, и иногда достаточно одного смелого шага, чтобы изменить все. Ну что ж, непременно слушаем самый Time Sadness.
2: В движении.
1: В движении.

0: Иван Соловьев, Tell Me. Вот скажи честно, чувствуешь, как ритм берет свое, да? Ну так, потихонечку. И вот тебе интересный факт. В моменты, когда ты двигаешься под музыку, твой мозг активирует центр удовольствия и запускает мощный выброс дофамина. Ну, дофамин — это такой гормон радости и мотивации. И получается, что мы не просто слушаем музыку, а перезагружаем свою биохимию. Ну и давай дадим немного времени отдохнуть нашей биохимии и прервемся на рекламный блок.
1: Радиус FM. В движении. Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр. Реклама.
2: В движении.
1: Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
0: В движении на Радиус FM снова с тобой. Давай немного поговорим о парне, который вот-вот зазвучит в твоих динамиках. За культовой маской Маршмеллоу, напоминающей зефирку, скрывается скромный парень Крис Комсток. Он объясняет, что скрывает лицо, чтобы слава не мешала людям слушать его музыку. И в этом треке он объединился с восходящей звездой Инджи. И получился гимн для больших компаний и самых крутых вечеринок. Ну, а мы Радиус FM ничем не хуже, поэтому слушаем Маршмеллоу и Инджи с треком Kissing My Friends.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Межконфессиональный мир является брендом Беларуси. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Глава государства отметил, что в Беларуси мирно живут и взаимодействуют 25 конфессий. Мы этим гордимся. В стране 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено, подчеркнул президент. В магазины Минска завезли белорусскую клубнику. Ее продают в небольших упаковках, а цена многих может напугать. Так, 250 грамм ягод стоят 13,5 рублей за упаковку или 54 рубля за кило. Что интересно, ранее в магазинах была представлена в основном греческая и египетская ягода, теперь и наша. Более 1000 байкеров откроют 16 мая мотосезон в Витебске. Участниками мероприятия станут мотоциклисты со всей Витебской области, а также из Российской Федерации. Старт запланирован в 13:00 на Бешенковичском шоссе 54. Здесь около 1000 байкеров соберется на торжественный пробег. Они в колонне проедут по главным улицам областного центра до площади Победы, где состоятся построения мотоциклов и общий флешмоб «Споем гимн вместе». Председатель КНР Си Цзиньпинь этой осенью посетит США по приглашению американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил глава МИД Китая Ван И. Напомню, последние дни в Пекине находился с официальным визитом глава Белого дома. Сейчас же, судя по всему, Трамп ждет ответной поездки от китайского лидера. Искусственный интеллект взломал защиту macOS от Apple. Примечательно, что нейронке потребовалось всего 5 дней на систему, которую разрабатывали в течение 5 лет. Благо, взломщиками были белые хакеры, и они уже написали отчет с подробным описанием процесса обхода защиты и поделились результатами с компанией Apple на встрече в штаб-квартире техногиганта в Калифорнии. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу, днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром, ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью плюс 4-6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 выше нуля, в Могилеве ночью плюс 5-7, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 6-8, днем 17-19 тепла, в Гомеле ночью плюс 6-8, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 7-9 тепла, днем плюс 17-19. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: В движении.
3: В движении.
2: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
4: Это «В движении» на Радиус FM, и мы врываемся во второй час с не менее топовой, а главное, ритмичной музыкой. И давай немного познакомимся с ребятами, которые вот-вот залетят в твои динамики. Это бельгийская диджей Мэттон и вокалистка Оливия. Они разгоняют, так сказать, ритм. Сама Мэттон начинала как танцовщица и лишь позже поняла, что ее призвание — это быть за пультом. И вообще иногда смена ритма в жизни дается, ну, так сказать, неожиданно. И вот на днях в Ишиме 22-летний парень, гуляя с друзьями в баре, хорошо там посидел, а очнулся в грузовом вагоне с углем, который вез его в Тюмень. Вот так вот. Хотел отдохнуть, а получил незапланированное приключение с ветерком. Ну, а мы уже готовы включать топовый трек, поэтому прямо сейчас слушаем «With Every Heartbeat». Ты на Радиус FM, не переключайся.
2: Радиус FM. В движении.

0: Это была новая версия легендарной Poker Face от Леди Гаги. И, кстати, этот ремикс сделали продюсеры, которые известны своим умением превращать поп-хиты в клубные гимны. И вот сама фраза Poker Face пришла из карточной игры. Но в музыке это иногда полезное качество. Когда ты полностью ушел в ритм, твое лицо может оставаться спокойным, пока внутри все кипит. Но рано или поздно эмоции просятся наружу, и хочется сказать все, что накопилось. И вот именно об этом следующий трек. Owen Norton, Say It Right.
1: Радиус FM.

0: Бразилец Алок, который прямо сейчас звучал в твоих динамиках, входит в топ-5 лучших диджеев мира. Его трек The Hit действительно добавляет жару, и это не просто ощущение. Здесь даже исследования показали, что прослушивание динамичной музыки во время бега может увеличить выносливость аж до 15%. Мозг, то есть, просто не дает тебе остановиться. Ну а чтобы завтрашним пробежкам и прогулкам ничего не помешало, мы прервемся на прогноз погоды и короткую рекламу.
1: Радиус FM. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу, днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром, ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью +4-6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью +5-7, днем 20-22 выше нуля, в Могилеве ночью +5-7, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью +6-8, днем 17-19 тепла, в Гомеле ночью +6-8, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 7-9 тепла, днем +17-19. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама. В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
0: А мы возвращаемся и берем курс на ритмичные выходные. Ну, думаю, ты это уже понял. И сейчас буквально пару слов скажу про исполнителя, который вот-вот ворвется в твои динамики. Эд Ширан. Да, вот такой вот у нас молодой человек. Эд Ширан признавался, что этот трек он написал, когда понял, что его жизнь состоит из череды плохих привычек, и решил превратить их в гимн для танцполов. Очень правильный подход к делу, честно говоря. Ну а сам трек называется Bad Habits. Слушаем.
1: В движении.

0: Оригинал этой песни Тейлор Свифт посвятила чувству, когда ты настолько влюблен, что тебе плевать на все вокруг. Ты словно в лавандовом тумане. И примерно такое же ощущение легкости можно испытать в эти выходные, причем в самом неожиданном месте. 16 мая в Большом театре пройдет «Ночь музеев». На один вечер главная оперная сцена страны превратится в загадочное арт-пространство с полумраком, зеркалами, инсталляциями и камерным концертом «Тени отражений». Здесь не нужны слова, только музыка, свет и атмосфера, парящая где-то между классикой и сюрреализмом.
1: Радиус FM. Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама.
3: В движении.
1: Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
0: Название этого трека, который ты послушаешь буквально через считанные минуты, вызывает желание забыть о делах и просто бежать за горизонт. И вот исследователи из Копенгагена выяснили, что ритмичная музыка с нарастающей динамикой буквально перехватывает контроль над телом. Даже если твои ноги не двигаются, мозг уже отдает приказ мышцам разогнаться. Так что не сдерживай себя, именно такие моменты и делают вечер пятницы по-настоящему живым. Ну а мы готовы слушать самый топовый трек «Run to You».
3: В движении.
1: В движении.

0: Вот мы и добрались до финиша этого вечера. И этот трек не про слова вообще, а про то, что остается с тобой после важного разговора, когда кто-то сказал что-то, что заставило тебя остановиться, задуматься или, наоборот, влюбиться в этот момент. Под эту мелодию хочется не кричать, а закрыть глаза и вспомнить, какие слова тебе сегодня сказали близкие. Может, добрые, может, смешные, а может, еще не сказали, но у тебя есть целые выходные, чтобы это исправить. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Программа «В движении» на Радиус FM. Спасибо, что провел этот вечер с нами. Желаю тебе классных выходных. Беги завтра на пчелиный фестиваль в ботанический сад. Гуляй, слушай музыку и говори приятные слова близким. И помни, даже когда музыка стихнет, твое сердце продолжит свой ритм. Главное – оставаться в движении. До следующей пятницы. Хороших выходных и пока-пока.
1: В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM. В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
3: Всем привет, с выпуском новостей Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко сегодня встретился с руководителем Евангелийской ассоциации Билли Грэма. В ходе переговоров глава государства отметил, что, несмотря на санкции, в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи поступило в Беларусь именно из США. Александр Лукашенко также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь. Беларусь нацелена на масштабное расширение деловых связей с Индонезией. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на встрече с координирующим министром по экономическим вопросам Индонезии. Драйвером сотрудничества призвано стать соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией. Проект закона о его ратификации уже одобрен белорусским парламентом. Вступление документа в силу откроет новые возможности для бизнеса. Минск и Нижний Новгород подписали дорожную карту сотрудничества до 2028 года. Как отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, дорожная карта сотрудничества двух городов была расширена новыми направлениями, значимыми для обеих сторон. Мы охватили практически все сферы деятельности – промышленность, транспорт, культуру, социальную сферу и туризм, которые важны для развития наших городов. Движение транспорта ограничат завтра в центре Минска. Затруднения проезда возможны на следующих участках. Подъем с улицы Максима Богдановича на проспект Победителей и спуск с проспекта Победителей на улицу Максима Богдановича. Также в течение дня возможна временная приостановка работы остановочного пункта «Дворец спорта». Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. Объединенный мир борьбы объявил о снятии всех ограничений для спортсменов из Беларуси и России. В соответствии с обновленными правилами, борцы из Беларуси и России будут принимать участие в соревнованиях под своими национальными флагами на всех возрастных уровнях. Размещение национальных обозначений РУС и БЛР на форме спортсменов и членов делегаций также допускается. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 81 копейка и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 10 копеек. И в завершении услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу, днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром, ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью плюс 4,6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 5,7, днем 20-22 выше нуля, в Могилеве ночью плюс 5,7, днем 21-23 со знаком плюс, в Гродно ночью плюс 6,8, днем 17-19 тепла, в Гомеле ночью плюс 6,8, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 7-9 тепла, днем плюс 17-19. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шоу «С толком» на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
0: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Налог на профессиональный доход – один из самых обсуждаемых налоговых режимов последних лет в Беларуси. Для многих он стал возможностью легально работать без регистрации ИП, однако вместе с этим у граждан возникает множество вопросов. Кто может применять НПД? Как правильно формировать чеки? И какая ответственность предусмотрена за нарушение правил? Всем привет, меня зовут Альбина Козлова, и сегодня вместе с налоговым консультантом Татьяной Тихоновой мы обсудим, как работает система налога на профдоход, какие ошибки чаще всего допускают плательщики и что важно знать тем, кто только планирует перейти на этот режим налогообложения. Татьяна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Мы про налоги говорим уже в третий раз, но все равно эта тема такая, неиссякаемая. Всегда есть что-то, что можно узнать еще. И сегодня мы будем обсуждать налог на профессиональный доход. Что это вообще такое и как он регулируется налоговым кодексом нашей страны?
3: Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим, который он достаточно свежий, введен в действие только с января 2023 года. Этот налог предусмотрен только для физических лиц, и деятельность его ограничена именно самостоятельностью, то есть физическое лицо должно самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность без привлечения наемных лиц, иных других физических лиц, просто самому.
2: Это самозанятые люди?
3: Да.
2: Это одно и то же?
3: Да. В нашем понимании, которое понимают вот все вокруг, это самозанятость. Все верно.
2: Ремесленники – это другое?
3: Ремесленники также могут осуществлять деятельность и платить налог на профессиональный доход. У них есть возможность оплаты двух налогов. Это ремесленный сбор и налог на профессиональный доход. Этот момент регулируется законодателем, определяется местными исполнительными органами. И, соответственно, если физическому лицу не дают право платить ремесленный сбор, автоматически он обязан уплачивать налог на профдоход. Также налог на профдоход платят, коль мы уже зацепили эту тему, мы проговорим, кто может платить именно, пользоваться этим налогом, этим режимом. Также могут платить физические лица, видами деятельности которых они избрали заниматься, и которая находится в постановлении 457 во втором приложении. Там прям целый перечень видов деятельности, разрешенных к осуществлению налогом на профессиональный доход. Это приложение мы открываем, смотрим. Если наш вид деятельности там находится, то прекрасненько платим этот налог.
2: Пару примеров можете привести, чтобы мы понимали, кто это? Не знаю, музыканты? Там,
3: например, блогеры. Переводчики.
2: Переводчики.
3: Переводчики могут, да, переводить и заниматься видом деятельности. Могут. Очень интересный такой есть пункт 16, который заставляет многих физических лиц как-то его пытаться транскриптировать по-своему объяснять его. Это пункт, который нам говорит о том, что физическое лицо может осуществлять деятельность удаленно посредством интернет-каналов. Заказчики могут быть как физические, так и юридические лица, и представлять результаты своей работы они также обязаны онлайн, без личной встречи. Это что нам говорит? О том, что мы можем какую-то там создать интеллектуальную собственность, там, что-то написать, какой-то проект создать, да, и передать своему заказчику, любому физическому или юридическому лицу, но при этом лично встречаться мы не имеем права с ним, мы не имеем права находиться на его территории. То есть это должен самозанятый делать где-то у себя, на своем пространстве, дома, где-то арендованное свое помещение для того, чтобы он этим занимался. То есть наниматель и самозанятый вот, плательщик НПД, они не должны пересекаться никакими пространствами, личными встречами. Ну, соответственно, оплата за такую работу тоже осуществляется онлайн.
2: Значит. Интересное, конечно, правило. Это, наверное, подходит для блогеров или для каких-то
3: для
2: фрилансеров?
3: Для блогеров, да. Те, кто, допустим, пишет Инстаграм, которые ведут ребята, да, они могут писать, кто пишет тексты, копирайтеры. Угу. Да. То есть вот все, что делается удаленно, все можно делать посредством вот этого пункта. Но важно... То есть такая тема, которая из себя хочется доставать дальнейшие какие-то ограничения. Важно понимать, что в этом случае лучше, чтобы у вас не было одного заказчика. Потому что когда один заказчик ваших работ, услуг, вот таких вот онлайн, удаленно, также может быть признан вашим нанимателем трудовым. Поэтому есть риски. Собственно, вы в этом случае как бы никак особо не страдаете. Вы выполнили, вам оплатили. А у нанимателя, если он нанимает только вас, один-единственный, могут быть вопросы. Его могут заставить заплатить налоги именно как с трудовой деятельности.
2: Я поняла, что чтобы разобраться в том, подходим мы под НПД или нет, мы должны открыть кодекс и его почитать. Но какие виды деятельности точно не подходят под НПД? Вот сразу можем сказать людям, вы можете даже не заглядывать в кодекс, вам там искать нечего. Что это за виды деятельности?
3: Розничная торговля, например, так? Может быть, надо смотреть пункты общественного питания. Вот открыть, допустим, какую-то точку и с нее продавать, да? То есть тут есть разница. Мы можем приготовить в домашних условиях, да? Есть пункт НПД, где мы, нас могут пригласить в домашнее хозяйство и попросить нас там наготовить на ужин, на обед. И мы можем под НПД это сделать. А вот, допустим, открыть пункт и просто продавать то, что мы приготовили уже как с какого-то киоска, какого-то торгового места, вот так мы не можем делать.
2: Нужно ли регистрироваться в качестве ИП для применения НПД? Или мы вообще разводим ИПшников и НПДшников?
3: Да, все верно. Это абсолютно два разных осуществления предпринимательской деятельности. Это все индивидуальная предпринимательская деятельность у нас подпадает под такое понятие, но два различных понятия. Индивидуальные предприниматели подлежат регистрации, а на плательщики налога на правдоход, они, им не нужна специальная регистрация, но они должны пройти регистрацию в приложении налога на профдоход.
2: Я как раз только хотела спросить, что нужно делать, если мы решили, что мы хотим осуществлять деятельность, которая подпадает под налог на профдоход. Вот, не знаю, но я решила нарисовать рисунок. Хочу его продать. Мне, вот я его продала. Что мне делать дальше? Или я не могу его продать, пока я что-то не подпишу?
3: Да, все верно. Для того, чтобы правильно осуществлять деятельность по НПД, нам нужно для начала установить приложение. Оно может быть устанавливаться на телефон, можно его открывать с компьютера, можно веб-версии пользоваться, заходить через логин, пароль. Далее вы вводите свои личные данные, что вот это именно вы регистрируетесь как плательщик НПД. Такой заявительный принцип. Заявили себя. Дальше вам программа предложит обозначить, каким все-таки видом деятельности вы будете заниматься. Можно выбрать, конечно, несколько. Вдруг вы там мастер на все руки.
2: Певец, жнец,
3: игрец, все верно. Можете зарегистрировать несколько, но поставить галочки. То есть, соответственно, там будет прям перечень. Вот такой же перечень, как в 457-м постановлении, прям по пунктикам вы листаете, ищете свой вид деятельности. Ремесленные там тоже виды деятельности осуществляются. Вот, ставите галочку, соглашаетесь. Дальше указываете, являетесь ли вы пенсионером или не являетесь. Это такой момент, который нам дает право воспользоваться льготой. Что это значит? Это значит, что человек, который пенсионер, он может платить этот налог по более сниженным ставкам. Про ставки мы с вами чуть попозже поговорим. Вот, поэтому определяете для того, чтобы верно программа считывала ваше там, право пользоваться льготой пенсионер, не пенсионер, и финалите свою регистрацию. После этого вы продаете там что-то свое, оказываете услугу, и в момент получения денежных средств у нас возникает с вами обязанность формировать чек.
2: Я понимаю, что вы сейчас намекаете мне, нам нужно уже поговорить про чеки, потому что действительно чеки – это, наверное, одна из самых интересных, как сказать, фишек НПД. Давайте про них поговорим. В каких случаях плательщик обязан формировать чек? Всегда?
3: Да, абсолютно всегда, но есть разные сроки, периоды, я бы так сказала, когда это можно и нужно сделать. Вообще общее правило. Получил доход, сразу же в моменте нужно сформировать чек. Это касается в первую очередь наличных денежных средств. Вот если к вам пришли заказчик и вам в руки отдал денежные средства, вы прям при нем должны сформировать чек. По запросу потребителя вы должны предоставить его, собственно, ему, потребителю.
2: Чек мы создаем в приложении.
3: Приложение, да. В самом чеке вы указываете, то есть автоматически у вас дата формируется, потому что вы его сегодня открываете, указываете сумму, которую вы пробили, указываете за что, то есть там услуга какая оказана, то есть что делать. делаете. И нажимаете «Сформировать». Также приложение вам предлагает выбрать какие-то денежные средства наличные, либо безналичные. То есть это все мы тоже указываем. И дальше формируем. У вас формируется электронный чек. Электронный чек в этой программе, в НПД, он остается на постоянно. То есть в любой момент, даже если потребитель, допустим, вам передал денежные средства и не попросил чек, а потом вспомнил, вот я хочу, там мне надо мужу отчитаться, или там я себе складываю, потому что я там фиксирую свои расходы, позвонил, попросил, вы сформировали и выслали посредством любого канала, там, Telegram, Viber, электронная почта, как угодно, так и предоставили.
2: Что считается нарушением при работе с чеками? Какая ответственность предусмотрена за эти нарушения?
3: Самое распространенное – забыть чек сделать. Например, вот мы с вами в предыдущем ответе разобрали наличные, да? А есть у нас еще безналичная форма расчета. Безналичная форма расчета нам говорит так, что мы можем по ней провести чеки не позднее 7 числа месяца следующего за месяцем расчета. То есть мы сегодня в мае с вами получили на счет денежные средства. Не позднее 7 июня мы должны с вами пробить чеки по каждому факту поступления денежных средств. Угу. Ну, почему бы и не забыть, правильно?
2: Конечно.
3: Ну, вот видите.
2: Когда много клиентов, раз мы фантазируем, давайте фантазировать по-крупному. Вот забыла я сформировать чек. Что будет дальше со мной?
3: Если вы исправились... Ну, это очень хорошо. Исправляться нужно всегда, неважно, нарушили, не нарушили. Я считаю, что любую ошибку можно исправить. Вопрос цены этого исправления и своевременности этого исправления. Если вам помогли найти ваши ошибки, то у вас могут быть штрафные санкции в порядке до 20%. То есть налог мы будем платить не 10%, например, а в размере 20%.
2: Уже навсегда? Или...
3: Ну, с факта нарушения. С факта нарушения.
2: То есть ответственность за нарушение при работе с чеками – это повышенная штрафные ставка. Санкции?
3: Да, повышенная ставка налога.
2: Угу. А какой-то штраф мы будем платить или нет?
3: Административную могут быть, допустим, за несвоевременную уплату. Могут административное нарушение, конечно, нам установить. Это дополнительный протокол и дополнительная еще и уплата.
2: Так как в приложении остаются чеки, я понимаю, что нам их самим как бы хранить не нужно.
3: Нет, конечно.
2: То есть мы всегда можем это потом найти в системе.
3: Конечно, да, мы в любой момент открыли, задали период и посмотрели, какие чеки у нас сформированы, какие не сформированы. Мы можем также проверить себя, допустим, мы там по тем же безналичным расчетам, да, вот мы, допустим, поступили нам денежные средства из-за рубежа, от какого-то иностранного заказчика. И мы на счете, допустим, у себя увидели там сумму 100 рублей и пробили чек на 100 рублей, а на самом деле заказчик, допустим, нам оплатил 100, там, 5 рублей, а 5 рублей у нас была списана комиссия, которую мы забыли учесть с вами. И мы, допустим, обнаружили свою ошибку, что мы некорректно сформировали именно сумму чека. И в таком случае мы можем зайти в этот чек и исправить. Там есть возможность корректировать свои ошибочки и исправлять. Поэтому мы заходим, нажимаем корректировку, вносим корректную сумму чека, и дальше у нас идет автоматический расчет налога нам, приложение посчитает, сколько нам доплатить, мы доплачиваем. Но в таком случае, если такие ошибки случаются, что вы там ошиблись в сумме чека, конечно, лучше сначала самим предположить, сколько это, доплатить, а потом уже корректировать базу.
2: Например, давайте обсудим парикмахера. Он же подпадает под НПД?
3: Да.
2: Тогда у меня вопрос. Есть ли какие-то правила, по которым оплата должна производиться 50 на 50? 50 наличка, 50 безнал или нет?
3: Нет, такого правила нет. Оплачивает потребитель так, как ему удобно. Как правило, может быть, сам исполнитель этой услуги может попросить каким-то образом так сделать. Но мы должны понимать, если кто-то хочет и предполагает, что налоговый орган или другой любой контролирующий может этого не узнать и не заметить, то лучше этим, конечно, не баловаться. Налоговый орган у нас имеет достаточно прозрачную систему контроля, поэтому отконтролирует как и безналичный, отконтролирует так и усредненный поток наличных денежных средств, поэтому настоятельно рекомендую такими вопросами
2: не промышлять.
3: Не промышлять.
2: А можно ли одновременно работать по трудовому договору и при этом быть плательщиком НПД? То есть, например, если я работаю в Белте радиокомпании, могу ли я еще и пойти работать парикмахером?
3: В вашем случае, как вы обозначили, можете. Но есть нюансы. Прям они такие нюансы, которые нужно знать обязательно. Вот если мы, как вы обозначили пример, да, мы работаем в одной организации, но у нас есть какой-то свой промысел, и мы хотим им заниматься там, для души, у нас получается, вот парикмахером, или я там знаю очень хорошо языки, перевожу, например, да, и эти два вида деятельности у нас не коррелируются между собой, то есть наш НПД и наше основное место работы. И выполняю я свою работу как НПД, оказывая услуги, не своему нанимателю. Это очень важный фактор. Своему нанимателю нельзя. Доходы, полученные от своего нанимателя в качестве НПД, не считаются объектом обложения налога на профдоход. Это автоматически считаются доходы, полученные в найме как, или как от юридического лица физическому лицу и подлежат обложению подоходным налогом там, иными налогами и взносами. Именно как наемному сотруднику должны быть расценены.
2: То есть, если я решу постричь кого-то из компании, то уже вот моя деятельность будет подпадать под немножко другой налог. Правильно я понимаю? Или, ну, парикмахер, возможно, не совсем,
3: да,
2: корректный,
3: не совсем
2: пример,
3: корректный пример,
2: но в целом я суть поняла, что если это уже наниматель,
3: если,
2: там уже,
3: если, допустим, вот давайте переводчики, допустим, да, я перевожу, допустим, всем, и у меня мой наниматель, где я работаю бухгалтером, попросил перевести ему тоже какой-то там документ. Вот этот документ своему именно юрлицу, нанимателю, я не имею права переводить.
2: За деньги?
3: За именно налог, как плательщик НПД. Я могу перевести, но это будет для меня или как в рамках трудовой деятельности какая-то доплата, или просто отдельный договор оказания услуг физического лица, то есть, но не плательщика НПД. Mm-hmm. Чек, поэтому доходу формировать мне нельзя будет.
2: Какие налоги заменяет налог на профдоход и почему этот режим считается упрощенным?
3: Этот режим считается упрощенным, потому что фактически нам не нужно не вести никакого учета, никаких книг вести, не нужно формировать декларации и предоставлять налоговый орган. Это все делается автоматически из приложения. Наша задача – пробить чеки правильно и вовремя, на правильную сумму с отражением и применением допустимых видов деятельности. Вот у нас, собственно, не такой большой перечень, который мы должны выполнить. И дальше наша программа, вот это по НПД-приложение, автоматически до 10 числа нам выставляют программу, в этой же программе выставляют сумму налога, которую подлежит оплачивать. Мы ее оплачиваем до 22 числа. И больше нам ничего делать не надо.
2: То есть мы оплачиваем каждый месяц налог?
3: Да.
2: И при этом налоговую декларацию в конце марта мы не подаем?
3: Ничего.
2: Никогда.
3: Нет. Да. А, это вот одна, кстати, из распространенных ошибок, которую вот можно добавить в наш вопрос, который ранее был, да, о том, что часто физические лица, когда заполняют годовую декларацию, включают этот доход именно как источник декларирования. И им второй раз насчитывают налог. Это хорошо, когда внимательный инспектор обратит внимание и задаст вопрос. Там, посмотрит, что вот вы зарегистрированы как плательщик НПД, и может переуточнить у вас, вас на мысль натолкнуть, что вот, может быть, все-таки вы там некорректно заполнили эту декларацию. Но если такого не будет, вам просто посчитают, дадут расчеты, вы будете платить.
2: Мы платим налоги только с той суммы, которую мы получили, или есть какая-то фиксированная сумма, которую мы обязаны уплатить?
3: Давайте здесь проговорим про ставки и вот размеры. Да? Здесь должна сказать, есть две ставки налога на НПД, 10 и 20%. 10% мы платим, это общая ставка, в основном используемая всеми физическими лицами, подпадает туда доход, получаемый от физических лиц, от организаций иностранных и от организаций, зарегистрированных в Республике Беларусь, с дохода до 60 тысяч белорусских рублей. Доход свыше 60 тысяч белорусских рублей именно белорусских организаций, так, у нас оплачивается по ставке 20%.
2: Если, например, месяц был неприбыльный и не получилось у меня никого постричь, ну нет у меня дохода, обязана ли я что-то платить или нет?
3: На сегодняшний день, в мае месяце и в следующем месяце, в июне, мы ничего платить не должны. Но с июля месяца у нас вводятся изменения. И с июля месяца, вне зависимости от того, получаете вы доход или не получаете, установлена минимальная ставка дохода, которую каждое физическое лицо, зарегистрированное как плательщик НПД, обязано уплатить. Это 45 белорусских рублей.
2: Угу. Может ли человек потерять право на применение НПД и в каких случаях это происходит?
3: Да, может. Это происходит по решению налогового органа. В каких случаях? С этого года введена такая норма, как когда налоговый орган находит некорректную работу физического лица в части, допустим, выбранных видов деятельности, то есть неправильный выбор деятельности, находит систематические ошибки по неправильному пробитию чеков, там, допустим, не добивает какие-то суммы или вообще не пробивает чеки на протяжении 12 месяцев. Это является основанием отобрать у физического лица возможность применять этот налог.
2: Ее можем потом как-то вернуть?
3: Или... Можем, но спустя время.
2: А как НПД влияет на пенсионный стаж и социальные гарантии?
3: В налог наш 10-20%, он у нас сборный такой налог. Мы его называем налогом, но на самом деле туда входит как налог, который перечисляется в налоговый орган, так в эту систему, а также часть фонд социальной защиты. 10% у нас состоит из 4% налога и 6% ФСЗН. Соответственно, так как мы ФСЗН уплачиваем, да, физическое лицо, значит, на пенсионный стаж влияние у нас имеется. А дальше мы должны понимать, что есть минимальные пороги, которые должны быть уплачены в месяц для того, чтобы у нас шла полная единица фиксировалась для пенсионного стажа. Годовая сумма такого налога в 2025 году была 3077 там, с какими-то копеечками. Вот. И, соответственно, если плательщик НПД из своих 10% уплаченных посчитает 6%, и он выйдет на вот эту сумму, то, соответственно, у него будет закрыт полный стаж пенсионный. Если меньше, то пропорционально. Соответственно, будет не полный год у него отработанный считаться, а там в какой-то части.
2: А если мы уже на пенсии и хотим работать еще как вот физическое лицо?
3: Тогда мы можем применять льготу. Мы тогда пользуемся льготной ставкой, 6% от этих, они у нас не учитываются. Мы, как ранее говорили, когда регистрируемся, мы ставим галочку в приложении, что мы пенсионер, и нам считается только 4% налога.
2: Какие изменения в регулировании НПД появились в последние годы и планируются ли новые? То есть мы уже услышали о том, что с июля, вне зависимости от того, богатый у нас был месяц или нет, мы обязаны уплатить сумму в 45 рублей.
3: Да, все верно. Да. 45 рублей – это вот с июля месяца у нас будет такой момент. А также еще одно изменение, которое следует, о котором упомянуть. У нас было раньше такой, предоставлялся налоговым органам вычет в размере 2000 белорусских рублей вновь зарегистрированный физическим лицам в качестве плательщика НПД. Что это значит? Что человек, который там бил первые свои чеки, в пределах 2000 дохода не платил налог. То есть 2000 можно было налог не платить. Эта льгота с 1 января 2026 года отменена. Ну, то есть неправильно сказано льгота, вычет. Право применить этот вычет отменено, поэтому вот его сейчас нет.
2: Вот эта бонусная система, отменили бонусную систему.
3: Да, все работаем и платим. Еще и платим, когда и не работаем, 45 рублей. Да.
2: Последний вопрос на сегодня. Если мы осуществляли деятельность, я была парикмахером, все у меня было хорошо. Потом я решила, нет, что-то у меня не идет, парикмахер из меня никакой, я все-таки пойду работать как наемный работник. Нужно ли мне как-то рассказать налоговому органу, что я больше не НПД, и не ждите от меня денег, их не будет?
3: Да, вы можете просто подать тоже через это же приложение заявление, такое уведомить налоговый орган и отказаться от применения НПД. И все, с этого месяца вы уже будете не плательщик, соответственно, вот 45 рублей как минимум платить будет не нужно. Но для того, вдруг вы там посидели денечек и подумали, ох, хочу все-таки все равно осуществлять деятельность, так вот сразу не получится. Придется немножечко подождать какой-то грейс-период и потом только зарегистрироваться.
2: Ну что, на сегодня это все. Я напомню, что в гостях у меня была налоговый консультант Татьяна Тихонова. Спасибо, что пришли к нам в гости.
3: Пожалуйста.
2: Ну а если ты хочешь послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова, ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
0: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
4: данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу, днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы с порывистым ветром. Ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью плюс 4-6, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 5-7, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 6-8, днем 17-19 тепла. В Гомеле ночью плюс 6-8, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 7-9 тепла, днем плюс 17-19. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
5: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
7: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Хочешь умную колонку?
8: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by. Радиус FM.

0: возмещения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Что это за традиция перед тем, как забросить удочку, поплевать на червяка? Как будто бы морально униженного червяка рыба клюет.
4: Слушай пробудителей по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была фирма, и была в ней начальница. Назовем ее Инна Сергеевна. Работала она эффективно, начальство уважала, но больше всего любила информацию не служебную, личную.
3: Ну да, по радио такую не расскажут.
2: Да, приходилось ее добывать. Инна Сергеевна умела задавать вопросы мягко. Ну, что там у тебя с мужем? А правда, что Маша ищет другую работу? И все это будто бы из заботы.
3: А потом начиналось расширенное издание с дополнениями.
2: Конечно, через пару дней твоя фраза «мы ссоримся» превращалась в «они на грани развода». Слова «я устала», «она не справляется». Сотрудники оказались в ловушке. Не расскажешь – становишься некомандной. Расскажешь – рискуешь репутацией.
3: И что это за феномен такой?
2: Это называют использованием неформальной власти, когда руководитель укрепляет контроль через доступ к личной информации. Сплетни становятся инструментом влияния.
3: То есть это не просто привычка болтать?
2: Нет, это способ чувствовать власть и значимость. Люди с высоким уровнем потребности в контроле часто собирают информацию, чтобы управлять атмосферой и отношениями.
3: Но как с этим жить, если она начальница?
2: Первое правило – информационная диета. Никаких личных деталей, нейтральные формулировки. На вопрос «что у тебя случилось?» рабочий момент решаю. Без объяснений.
3: Она же будет давить.
2: Будет. Поэтому второе – техника заезженной пластинки. Спокойно повторять одну и ту же нейтральную позицию, без оправданий и раздражения. Это со временем снизит давление.
3: А если начнет мстить?
2: Тогда важно переводить все в официальную плоскость, подтверждать задачи письменно, фиксировать договоренности. Сплетни живут в тени, а документы – на свету.
3: А если совсем невыносимо?
2: Оценить ситуацию. Токсичная информационная среда ведет к хроническому стрессу и выгоранию. Потому иногда самый здоровый шаг – выйти из системы, где доверие подменено слухами. И помни, твоя личная жизнь не корпоративный ресурс, даже если кто-то очень хочет сделать из нее новостную ленту.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. I'm sorry, I'm here for someone else. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Известный американский проповедник Франклин Грэм встретился с Александром Лукашенко в Минске, а после встречи он заявил, что рассчитывает на скорую встречу президентов Беларуси и США. Он назвал Лукашенко и Трампа сильными лидерами. С видением будущего проповедник подчеркнул, что не является политиком, он духовный советник Трампа. Гость также назвал Александра Лукашенко открытым и легким в общении, а Беларусь – красивой страной с прекрасными людьми. Все десятиклассники пройдут учебно-полевые сборы с 25 мая. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. Он уточнил, мальчики примут участие в 10-дневных сборах и смогут попробовать себя в роли будущих защитников Отечества. Школьники будут совмещать обучение и оздоровление. Если их невозможно проводить в круглосуточном формате, то сборы организуют в те же сроки на базе школ и гимназий. В этом году в Беларуси построят 27 километров бетонных дорог. Новое покрытие появится на трассе между Жодиной и Борисовым, а также на дороге от Речицы до Калинковичей. За прошлую пятилетку уложили 60 километров бетонки, а до 2030-го хотят построить еще 175, почти в три раза больше. Бетон толщиной 24 сантиметра кладут поверх асфальта. Следующие работы пройдут на самых загруженных участках в пределах второй МКАД. Иран приветствует усилия любых стран в урегулировании конфликта. Об этом заявил глава МИД исламской страны Аббас Аракчи. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил помощь в урегулировании. «Мы ценим любую страну, которая способна помочь, особенно Китай. Пекин уже помогал в прошлом при восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией», — уточнил дипломат. Регулярное употребление кофе может привести к настоящей зависимости. Если пропуск утренней чашки вызывает нервозность, головную боль и сонливость, речь идет о синдроме отмены кофеина, предупреждает невролог Ольга Бутенко. Кофеин блокирует рецепторы, отвечающие за усталость. Организм привыкает, и когда дозу резко убирают, возникает обратный эффект. Симптомы появляются в течение суток и могут длиться до недели. Чтобы побороть зависимость без мучений, отказываться от кофе нужно постепенно. Резкий переход переносится намного тяжелее. И в завершении стань участником розыгрыша умной колонки. Правила такие. Заходи на radiusfm.by, проходи музыкальный тест до конца и ставь оценки нашим трекам. Твое мнение решит, что будет в эфире, а ты получишь шанс на крутой приз. Таковы были новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу, днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром, ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью плюс 4-6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 выше нуля, в Могилеве ночью плюс 5-7, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 6-8, днем 17-19 тепла, в Гомеле ночью плюс 6-8, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 7-9 тепла, днем плюс 17-19. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Союз FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
6: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
7: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
8: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
8: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
8: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
8: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nie...
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
1: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: возмещения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама.

0: проекты. Софт. Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Сколько сейчас у тебя на телефоне установлено мессенджеров или соцсетей? Ну, штук 5 точно наберется, а то и за десяток. И в каждом из них свои сообщения, темы для обсуждения, новостные паблики. И есть ощущение, что на любой клич надо моментально отвечать, чтоб не висели эти злополучные галочки, да? Точно ли оно нам надо, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
2: Проблема в том, что технологии стерли границы твоего личного времени. Твой собеседник не знает, что ты сейчас в спортзале, за рулем или просто хочешь побыть в тишине. Статус «прочитано» не учитывает твою собственную жизнь. Настоящий же дзен — это понимание того, что ты имеешь право прочитать и промолчать. Ты имеешь право на паузу, чтобы твой ответ был осмысленным, а не просто автоматической реакцией на уведомление.
0: Оценка технодзена.
2: Сегодня я советую тебе попробовать практику осознанной паузы. Во-первых, если это тебя слишком тревожит, просто выключи отчеты о прочтении в настройках. Это твое законное право на приватность. А во-вторых, приучи себя и своих близких к тому, что отсутствие мгновенного ответа — это не признак равнодушия. Это признак того, что человек сейчас занят своей реальной жизнью. И главное, сам не бойся оставлять сообщение без ответа, если тебе нужно время. Технологии дали нам скорость, но только ты сам можешь вернуть себе эту желанную тишину и спокойствие.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу, днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром, ночью утром в отдельных районах туман. В Минске ночью плюс 4-6, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 выше нуля, в Могилеве ночью плюс 5-7, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 6-8, днем 17-19 тепла, в Гомеле ночью плюс 6-8, днем 22-24. 4 выше нуля. В Бресте ночью 7-9 тепла, днем плюс 17-19. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенцов. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе...

0: Вроде все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Реклама.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы с порывистым ветром, утром в отдельных районах туман. В Гродно и Бресте днем 17-19 тепла, в Витебске плюс 20-22. В Минске и Могилеве днем 21-23 выше нуля, в Гомеле 22-24 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы с порывистым ветром, утром в отдельных районах туман. В Гродно и Бресте днем 17-19 тепла, в Витебске плюс 20-22. В Минске и Могилеве днем 21-23 выше нуля, в Гомеле 22-24 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Keep on singing.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы с порывистым ветром, утром в отдельных районах туман. В Гродно и Бресте днем 17-19 тепла, в Витебске плюс 20-22. В Минске и Могилеве днем 21-23 выше нуля, в Гомеле 22-24 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.
2: Наша

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы с порывистым ветром, утром в отдельных районах туман. В Гродно и Бресте днем 17-19 тепла, в Витебске плюс 20-22. В Минске и Могилеве днем 21-23 выше нуля, в Гомеле 22-24 тепла. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.